0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дошел до перрона, я не торопясь добрел до вагона, уложил вещички, сел в уголочек.

очень старался, но, видать, я его огорчил, отказался. А почему ты завязал, чтобы пожить?

0: я пойму.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Напишите письмо своей маме, письмо напишите. Той, что любит и ждет нас одна, но и тех, и других. В том письме рассказать осторожно себе разрешите.

заповедных и дремучих страшных муромских лесах. Всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники. Если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть.

0: Хулиганники, танцевальных рабах, богохульники. Страшно, аж жуть. Змей Горыныч взмыл на древо, ну раскачивать его. Выводи, разбойник, девок, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют, а не то я матерь вашу всех сгною. Страшно, аж жуть. Все взревели, как медведи, натерпелись, сколько лет. Ведьмы мы или не ведьмы, патриотки али нет. Налил бельма, ишь ты, клещ, отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно, аж жуть. И соловей разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул: рожек ты, заморский паразит. Убирайся, говорит, без бою, уматывай, и вампиру, говорит, с собою прихватывай. Страшно, аж жуть. А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди, друг друга извела. Прекратилось навек безобразия. Ходит в лес человек безбоязненно, и не страшно ничуть.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею.

который тут же согрел струна. У Паганини на скрипке вымет, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

парижском изысканном стиле вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль, я вас.

На асфальте вас дети рисуют, Монше. Как вы на королеву похожи,

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции столетия, теми, подтверждающие свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: А чем вам нравится чистящая паста «Альба Чистоник»? Легко и быстро очищает любые загрязнения.
2: Не раздражает и не сушит кожу.
1: Эффективно.
2: Безопасно.
1: «Альба Чистоник» для рук. Чисто, быстро, безопасно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мажения. Прочь влияние извне, привыкайте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон».
1: 7 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Первоклассникам в России больше не будут задавать домашние задания. Нововведения будут действовать уже с нового учебного года, с 1 сентября. До этого учителя могли задавать домашние задания первоклассникам, но вводиться это должно было постепенно. Кроме того, школьники должны были тратить на него не более одного часа. Нововведение направлено на снижение нагрузки на младших школьников и облегчение их адаптации к учебному процессу. Минцифры запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госкан». Сотрудники организации «Индивидуальные предприниматели» смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКС. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. Минцифры подчеркнули, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника, он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. В российских аэропортах в будущем могут появиться фонтанчики не только с холодной, но и с горячей питьевой водой. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в некоторых воздушных гаванях уже устанавливают точки с питьевой водой. Качество воды при этом контролируют. Идею с разной температурой воды министр позаимствовал у Китая. Там пассажиры могут не только набрать воду, но и воспользоваться кипятком, например, чтобы заварить лапшу. Никитин отметил, что подобное решение может появиться и в России, в том числе с учетом большого числа китайских туристов. В заключении выпуска официальный курс валют на вторник, 7 июля, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 15, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, температура воды в Москве, реке плюс 14. Сегодня днем пасмурно, кратковременные дожди, усиление ветра до 17 метров в секунду, воздух прогреется до 19 градусов. Далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, Радио Шансон.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7:05, время московское. Дорогие друзья, я не знаю, что накануне употребляла Марина Дымова, но она сегодня пришла с какими-то котлетами или...
1: Котлетки, но без пюрешки.
0: Тефтели собственного приготовления. Я вообще не знал, что ты готовишь.
1: У меня же мама уехала.
0: Да, конечно. Вот, то есть это прям ты купила мясо, сделала фарш.
1: Фарш уже купила. Можем не обсуждать это?
0: А, ты купила готовый фарш?
1: Конечно. Я еще не на том уровне.
0: Чтобы самой сделать фарш.
1: Кстати, борщ принесу, вот, тогда посмотрим. 7 июля, 7.07.2026 на календаре, вторник. Сегодня день семьи, любви и верности, правильно? Это же сегодня.
0: Я не знаю, сегодня день рождения Жени Меркушева. Я вот
1: да, Евгения Меркушева, конечно, в отпуске, но мы все равно ее от всей души поздравляем, желаем счастья, здоровья. Пусть она всегда остается такой же красивой, длинноногой, обаятельной, очаровательной.
0: Длинноволосой еще очень важно.
1: Ну да, конечно, про ноги сказала я, ты про волосы, отлично. Еще сегодня Иван Купала, еще сегодня глобальный день прощения, день подсчета камешков на мостовой, ну это уж совсем, если нечем заняться. Международный день охраны почв. Ну да, почву надо охранять. Так, что еще? Опубликована сказка «Пиноккио». Была много лет назад.
0: Здорово.
1: В этот день. А в Ленинграде открылся Московский парк Победы. Ну, как будто бы уже все, пора остановиться.
0: Ну, главный праздник будет в финале этого часа, да, ты помнишь. Для всех поклонников,
1: друзья,
0: хорошей
1: вы
0: музыки.
1: Вы не поверите, но песня Артема Демина и Максима Апреля «Зачем?» наконец-то появляется в эфире радио «Шансон». Артем в шоке, так же, как и от котлеты утренней. Примерно такой же у него шок.
0: Шок это по-нашему, помнишь?
1: А у тебя в субботу концерт, значит. И вот эту песню «Зачем?» ты будешь...
0: У меня нет концерта. Концерт у Максима Апреля.
1: Ты же приглашенная звезда.
0: Я приглашенная звезда на одну песню.
1: Какая звезда такая? Такое приглашение. Что ты хочешь? Впереди у нас новости, которые вы проспали. Еще будет игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп. Все это тоже будет. А сразу после гороскопа то, чего ждет Артем Демин больше, чем котлет.
0: Ну, котлету я тоже, кстати, сейчас с удовольствием.
1: Хлебушка, жалко, у нас нет.
0: Ну, ничего страшного. Сейчас кто-нибудь привезет.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Ты, конечно, Марина, разворошила гнездо.
3: Я просто спросила, сегодня он или не сегодня. Я поняла, что завтра, спасибо. 150 тысяч сообщений меня
2: вы бы так с днем рождения Марину поздравляли.
3: С как каким? Вот вы, ну, меня же не надо пока поздравлять.
2: Когда? Ты когда бывает?
3: Мы, типа...
2: Когда? Нет, люди, когда день рождения у человека, они не так активно пишут, как когда человек ошибается и что-то не то говорит.
3: Да?
2: Да.
3: Вот мы вас взбодрили, а вы нас.
2: Да.
3: Все хорошо.
2: Все прекрасно. Да, мы знаем, уже теперь знаем, что 8
3: мы теперь как будто бы и не забудем это никогда.
2: День любви, семьи и верности. Так, ну а теперь к новостям. Первая свадьба роботов пройдет в Москве сразу же после Дня любви, семьи и верности. То есть 9 июля. Киборги обменяются клятвами верности, а свадебные кольца молодоженам вынесет их робопес по кличке Догматик.
3: Боже, робопес.
2: Представляешь,
3: а
2: какая?
3: А зачем роботам свадьба?
2: Роботам свадьба?
3: Просто какой-то пустой инфоповод.
2: Имиджевая
3: история. Чтобы поговорить про бензин. Друзья, как там у вас обстановка с бензином? А еще я хотела спросить, стали ли вы меньше ездить на машине, зная, что бензин теперь получить сложнее, потому что и очереди, и все остальное. Потому что был период, когда я заметила, что на дорогах Москвы и на трассах, которые ведут в Москву, как будто бы меньше машин.
2: Это ночь называется, Марин.
3: Нет, это не
2: просто
3: ночь.
2: Просто это была ночь.
3: Позапрошлое воскресенье М4 просто было абсолютно свободно в сторону Москвы в воскресенье вечером. Думаю, дачники, наверное, решили, что не надо им уже никуда ехать.
2: Ну, кстати, да.
3: Но
2: некоторые дачники
3: это как
2: подумают,
3: раз была первая неделя вот этого топливного кризиса. А с другой стороны, сейчас что-то поменялось. Вы на себе замечаете, что вы реже ездите. Вот Артем как ездил на машине, так и ездит. Хотя
2: да.
3: Мог бы пешочком
2: Артем
3: или на метро.
2: Сегодня будет задачу ставить, заправиться.
3: У вот. Тебя бензина нет?
2: У меня осталось на 100 километров. Надо прям сегодня вот... постараться после эфира
3: друзья,
2: найти.
3: Друзья, напишите, где в районе проспекта Мира можно заправиться без очереди.
2: Так, в России не хватает 23 тысячи врачей и 63 тысячи медсестер. Наверное, я пойду, Марин. Не хватает нас.
3: Да, оставайся.
2: Надо помогать. Надо помогать первой профессии. Так, самая высокая потребность в терапевтах, УЗИ, диагностах и процедурных медсестрах. В Москве на одно резюме врача приходится более 15 открытых вакансий. Каждый год. Миллионы людей,
3: может,
2: мне
3: быть,
2: кажется, учатся и учатся на врачей.
3: Небольшие зарплаты, поэтому так.
2: И поэтому, ну, на самом деле, да, я знаю, очень многие люди.
3: Я думаю,
2: люди
3: что дело в зарплатах.
2: Не,
3: не было бы проблем с и нехваткой этих специалистов, если были бы достойные зарплаты. Расскажи мне, что там с футболом происходит.
2: А что ты хочешь узнать про футбол?
3: Что там,
2: Криштиану Роналду опять плачет и едет домой, потому что проиграла Португалия, Испания.
3: У него красивая жена, пусть едет, что он плачет.
2: Она была, кстати, на стадионе, что? Ну вот, он не по ней плачет. У него другой повод. То, что Португалия вылетела.
3: Завтра день семьи, любви и верности, пусть отмечает, а не вот этот вот футбол.
2: Ну, согласен, да.
3: Так, ну и что в итоге? Кто там? Канада, Мексика, США, все, до свидания?
2: Канада, Мексика, США, до свидания,
3: да. А кто остался?
2: Ой, много кто остался. Франция пока еще осталась, Англия осталась, Испания осталась.
3: Мы за кого болеем?
2: Ну, теперь мы болеем за Францию.
3: В смысле, теперь, если...
2: Ну, я за Криштиану-то побаливал.
3: Мбаппе там, во Франции?
2: Да, во Франции, конечно.
3: Ну, ладно, будем тогда за Францию.
2: Все, за Францию.
3: Я больше никого, в принципе, там и не знаю.
2: Ну, тут либо Мбаппе, либо Ламин Ямаль, кто тебе больше нравится.
3: А Манчестер Юнайтед играют?
2: Манчестер Юнайтед, да, играют в PlayStation, Марин. Сидят дома там у себя, в Манчестере, и играют.
3: Из этой команды не взяли в сборную?
2: Ну, наверное, кого-то взяли. Ты думаешь, я знаю состав Манчестер Юнайтед, ты слишком как бы листишь.
3: Извините.
2: Я знаю состав,
3: комплимент тебе.
2: Я знаю состав своей любимой команды. Это Реал Мадрид. А Манчестер Юнайтед состав я не знаю.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Здоровье собаки начинается с ее миски. Забудьте об аллергии и проблемах с пищеварением. Хвост Маркет – территория натурального питания для ваших питомцев. Мясо, субпродукты и лакомства с заботой о каждом хвостике. Порадуйте своего любимца. Наш адрес – город Костомукша, улица Героев, 2.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Кто же, а может быть иногда и кто же находится в черном ящике? Мы даем вам подсказки, а вы свой вариант отправляете на номер +7 909 955 1030. Не бойтесь ошибиться, это нормально в этой игре. Кто-то присылает неправильные варианты, а кто-то присылает правильные. И тот, кто первым присылает правильный вариант, тот одерживает победу в нашей игре и получает какой-нибудь сувенир на память. Да?
1: Да, все да? верно. Да? Значит, ты перестал ходить с черным ящиком.
0: Да, я перестал, потому что я сегодня буду...
1: Тяжеловато, я думаю.
0: Да, тяжело и ящик носить, и подсказки давать, и еще и музыку определенную ставить.
1: Нет, я поэтому... к тому, что тяжело, что в ящике
0: это. А, да, конечно, конечно.
1: Мне кажется...
0: Это что-то большое, да. Большое и живое. Ладно, друзья.
1: Он там бьется, человек, не понимает, что происходит.
0: Человек у нас сегодня в черном ящике. Человек, который родился в деревне. Вот, ему очень нравится работать в поле.
1: Он есть слушает вариант? Радио «Шансон»?
0: Боюсь, что нет.
1: А почему?
0: Вряд ли понимает, о чем здесь идет речь и вообще, кто
1: музыка
0: мы.
1: Музыка хорошая.
0: Музыка хорошая, но текст он вряд ли поймет, потому что человечек не совсем, скажем так, знаком с нашим языком.
1: И он как будто бы еще и молодой.
0: Как
1: не
0: будто...
1: дорос еще до «Шансона».
0: Да.
1: Хотя надо... рост 195 сантиметров.
0: Это зачем сейчас такие жирные подсказки?
1: Это жирная подсказка.
0: Это очень жирная подсказка, Марина.
1: Слушай, ну все игроки в баскетбол такие
0: так,
1: высокие.
0: Короче, ему нравится работать в поле, управлять трактором и кормить коров. И он говорит,
1: комбайнер
0: что...
1: тебе пишут.
0: Если бы он не стал тем, кем стал, то он бы стал фермером.
1: Лукашенко.
0: Так, в возрасте 5 лет он познал мировую славу.
1: Питер Пен.
0: Вот. Почти.
1: Есенин.
0: В возрасте 5 лет он познал мировую славу, потому что установил мировой рекорд по самому длинному прыжку с места среди детей своего возраста.
1: Представляешь? Ребят, нам нужны имя и фамилию. Вот это да. Садовник, не комбайнер,
0: не,
1: это не
0: то. Это не профессия, ребят. Это человек конкретный абсолютно. У него есть имя и фамилия, да. Так вот, он,
1: и это не Майкл Джордан.
0: Он прыгнул на 1 метр 63 сантиметра. Когда ему было, Марин, 5 лет? Ты представляешь, это достижение до сих пор остается непревзойденным.
1: На батуте?
0: Был худощав, нет, с места на земле. Был худощавым и долго не рос, и все уже начали переживать, а вообще он будет ли расти. И вот тогда, за 2 года, он вырос
1: что
0: на
1: что
0: 17
1: сайт
0: сантиметров.
1: Открыл, где типа все переживали, да, что переживаю. Мальчик не вырастет.
0: Вот, ему пришлось срочно набирать мышечную массу, он усиленно питался, и сейчас ты правильно сказала, 195 сантиметров.
1: Нет, ты, конечно, еще что-то расскажи про
0: расскажу
1: это.
0: Расскажу еще,
1: вообще
0: да.
1: Вообще красавчик,
0: он,
1: конечно.
0: Он участвовал в создании рэп-группы, которая называется Flow Kings. Вместе с друзьями группа записала всего один трек, но клип на него стал вирусным и попал в чарты социальных сетей. У него есть, кстати, старшая сестра, которая очень на него похожа. Всегда его поддерживает, ходит вместе с ним на матчи, ее часто видят на футболе. Бросил девушку из-за своего увлечения, из-за спорта, из-за футбола, расстался с первой девушкой, потому что она сказала ему: уважаемый Эрлинг, либо я, либо футбол. Ну, у нас же есть правильный ответ.
1: Либо свинья Хавронья, как вчера было. У нас, конечно, уже давно есть правильный ответ.
0: Ну, кто был первым, ладно.
1: Был Юрий.
0: Юрий. Мы поздравляем Юрия. Юрий, аплодисменты, да. Сегодня в черном ящике, друзья, действительно, мировая звезда, и это правда. Он сейчас забил 7 голов на чемпионате мира, так же, как и Килиан Мбаппе.
1: Это значит, он
0: так же, как и Месси.
1: Рекламировать газировку,
0: он уже
1: чипсы.
0: Давно, он уже давно этим занимается.
1: Ну,
0: он реально звезда. Он в Англии одна из суперзвезд. Он играет в Манчестер Сити, в одном из самых богатых клубов мира. Вот. И его трансферная стоимость, ну, практически как там у Ламина Ямаля или у Мбаппе. Вот, он очень дорогой футболист. Его зовут, да, Эрлинг Холланд. Мы поздравляем
1: Юрия,
0: который отгадал, что он в черном ящике футболист сборной Норвегии и футболист Манчестер Сити Эрлинг Холланд. Да, ну еще новости почитаем скоро.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Такие новости.
8: Такие новости.
7: На «Радио «Шансон».
9: Итак, мы ломаем голову, где заправить бензином свой автомобиль, а в Германии ломают голову, где бы купить яйца. Итак, ряд торговых сетей ограничил продажу двумя упаковками в одни руки. Серьезные перебои с поставками продукции объясняются вспышкой псевдочумы птиц среди кур и несушек в Европе. То есть сегодня Германия, а завтра это может быть еще какие-то европейские страны.
10: Как у вас там дела с яйцами? Напишите нам, люди из Германии. Тут еще интересная новость о том, что из-за некачественного бензина выросло якобы число обращений в автосервисы. При этом пик поломок ожидается только к началу осени. Ранее правительство разрешило оборот горючего класса Евро-3 до конца года из-за дефицита топлива. И сейчас водители уже жалуются на падение мощности двигателя и что в самом топливе обнаруживается песочный осадок. А как это водители заметили? Ты вот замечаешь, что падение мощности двигателя?
9: Нет, но очень бы не хотелось этого заметить.
10: Ну, честно говоря, я обычно в машину заливаю 95-й бензин. Как-то был случай.
9: Я заливаю 92-й бензин.
10: Что 95-го не было, и мне заливали 92-й с какой-то присадочкой.
9: А, ну, экто какая-нибудь.
10: Ну, что такое?
9: И что?
10: И как будто бы машина прям хорошо ехала с этой присадкой.
9: Ну,
10: я, конечно,
9: видишь,
10: возмущался.
9: Это потому, что у тебя еще 95-й был у баки, скорее всего.
10: Ну, может и так.
9: Тебе там он размешался, я же тебе говорил, когда...
10: Но 95-го у меня прям мало было.
9: Ну, все равно, Марин, иногда это прям вот...
10: Если
9: на постоянке не
10: стоит. А если машину застраховать, это страховой случай? Ну, в смысле, что она из-за бензина, из некачественного испортилась?
9: Вообще без понятия.
10: Так это не работает?
9: Не знаю, сходи, узнай.
10: Ну, некоторые же, допустим, страхуют дома там отсюда, ну, пожаров, да, или да, еще да, чего-то. Да, да. Может быть, можно так же сделать с машиной от некачественного бензина?
9: Теоретически можно. Ну, теоретически, а что тебе помешает?
10: Как будто бы нам всем над этим заняться.
9: Так, медицинские справки разрешат получать близким родственникам с 1 сентября. Также будут выдавать медицинские заключения в произвольной форме, если законодательством не установлено иное. То есть, если ты не можешь забрать справку самостоятельно по какой-либо причине, то есть ее может получить близкий родственник.
10: С одной стороны, это удобно, а с другой стороны, сейчас все в интернете. Даже больничные, они онлайн выписываются, никуда ходить не надо.
9: Тоже верно, но иногда, может быть, кому-то требуется бумажный вариант. Не знаю.
10: Так, смотрите, плохие новости для девушек. Психологи утверждают, что большинство мужчин всю жизнь любят свою бывшую. По словам психологов, мужчины идеализируют прошлые отношения и не могут отпустить их годами. При этом женская логика, как говорят специалисты, работает иначе. Девушки тоскуют не из-за бывших, а из-за времени, которое они потратили на них впустую. Мне кажется, это как-то не очень правильно.
9: Ну, в смысле, что неправильно?
10: Мне кажется, взрослые люди знают, что смысл тосковать по бывшим, если...
9: Вообще не стоит никогда.
10: Вот, как бы да.
9: Да, нужно двигаться дальше.
10: Это новость для зумеров, что ли? Это зумеры-психологи все это доказали нам.
9: По всей видимости. Так, россияне собираются отказаться от социальных сетей, и сделают они это летом. Каждый четвертый россиянин говорит, что я буду отдыхать летом от социальных сетей. Верится, конечно, в это с трудом.
10: Ну, конечно, все проверить будут отдыхать. Это тоже невозможно. Много где нет интернета, не работают всякие штучки, дрючки,
9: вот,
10: для
9: и еще
10: того, треть
9: опрошенных признали, что хотели бы на время вообще уйти из интернета, но пока не знают как. Вот, половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться социальными сетями, как обычно. Но это я. То есть, будет ловить в отпуске, я буду социальными сетями пользоваться. Вот.
10: Ладно, давай не будем отвлекаться на вот это вот твои соцсети. Возвращение обязательных штампов о браке в паспорт не будет. Оказывается, сейчас это не обязательно. То есть, если ты расписался, сходил в ЗАГС, в паспорте никаких отметок нет. И значит, должны же быть. Мне кажется, это логично, когда два человека
9: девушка
10: решили
9: женщина должна быть уверена, что мужчина либо не женат, либо разведен, какой-то штампик
10: должен быть. Ну, либо должна быть какая-то база, типа QR-код, наводишь на мужчину, и сразу понятно.
9: Да, вот так удобно было бы на улице знакомиться, чтобы время не терять даром, да? И тогда бы никто не называл никого тарелочницами, ну и так далее. Ну, в общем, да, не было бы взаимных оскорблений.
10: Женатики, вот это вот все, сразу все было понятно. Кстати, можно было бы это обсудить, штамп в паспорте?
9: Штамп в паспорте?
10: Угу. Вообще
9: стоит,
10: нужен,
9: стоит,
10: нужен.
9: Стоит это
10: есть
9: обсуждать или нет?
10: Следует.
9: Ну давай, давай, давай поговорим об этом. Я, кстати, давно не заглядывал в свой паспорт. У меня еще вот нету, кстати, штампика, что я свободен.
10: Да? А был штамп, что ты женат?
9: Вроде бы, да. Покажешь? Ну, что-то я туплю, надо сходить уже.
10: Возьми
9: паспортный
10: замазку
9: стол.
10: Замазку.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Вторник на календаре, 7 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ваши отношения с близкими могут сегодня осложниться из-за невнимательности к их просьбам, да. Попробуйте исправить ситуацию и ищите подсказки в песне «А жизнь моя» Алексея Петрухина.
2: Тельцы, будьте в этот день осторожны и внимательны. Звезды напророчили вам какие-то мистические события. Ваша интуиция сегодня будет на высоте. Слушайте ее и песню «Шестое чувство» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, этот день подходит для экспериментов или старта новых проектов. Вам будет интересно, и вы почувствуете азарт и загоритесь новым делом. Ваша песня «Утиная охота» Александра Розенбаума.
2: Раки, этот день может дать старт новой, красивой и романтической истории с вашим участием. Ваша песня в этот день — «Любовь с кислинкою» Алены Петровской.
1: Львы, какая бы задача перед вами сегодня ни стояла, беритесь за нее с уверенностью и оптимизмом, потому что все получится. Ваша песня «Я привык улыбаться людям» Сергея Трофимова.
2: Девы, возможно, некоторые сложности в отношениях с близкими. Постарайтесь корректно выяснить, в чем проблема, ведь от вашей искренности и умения слушать сейчас многое зависит. Вдохновение ловите в песне «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
1: Весы, на этой неделе можете рассчитывать на успех, прибыль и похвалу от начальства. Ну а ваша песня сегодня, во вторник, «Неженатый» Игоря Саруханова.
2: Скорпионы, ждите приятные известия. День подходит для того, чтобы решать проблемы во взаимоотношениях с любимым человеком. А ваша песня в этот день — «Поцелуй меня, удача» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Стрельцы, события дня могут сбить вас с толку и поменять планы таким образом, что вы не сумеете сделать запланированное. В ходе деловых встреч демонстрируйте уверенность и решительность.
2: У меня сегодня будет деловая встреча.
1: Ваша песня, Марина. И я попробую, Ирина Круг. Попробуй, Марина.
2: Попробую. Козероги, сегодня вы получите благоприятное известие и произойдет какое-то неожиданное событие. В ваших делах настанут желанные перемены. А ваша песня в этот вторник — «Самый лучший день» Григория Лепса.
1: Водолеи, оптимизм и вера в любовь позволят вам изменить вашу жизнь и осуществить вашу мечту. А ваша песня — «Самолетик» Валерия Кураса.
2: Рыбы, если на горизонте ваших отношений появились какие-то тучи, то знайте, проблемы необходимо преодолевать исключительно вдвоем. И не впутывать в сложившую ситуацию друзей или родственников. Настроение ловите сегодня в песне «Чашечка кофе, аромат ванили» Виктора Королева. Радио Шансон всем желает легкого и музыкального вторника. Ну а прямо сейчас долгожданная премьера. Делайте громче, а еще ставьте лайки и сердечки на всех цифровых площадках.
1: Да, можно так делать. Песня «Зачем?»

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ-Друг. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Но на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie. Yeah.

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Детские сим-карты смогут автоматически блокировать, если на счете закончатся деньги, как сообщает РБК. Это предусмотрено проектом постановления Минцифры. Если номер оформлен на ребенка, то при нулевом балансе оператор должен будет приостановить звонки, СМС, мобильный интернет и дополнительные услуги. Помимо этого, для таких номеров предлагают запретить входящие звонки из-за границы, роуминг и массовые рассылки. При этом останутся СМС-коды для входа в государственные сервисы. Чтобы ограничения заработали, родителям нужно будет сообщить оператору, что сим-картой пользуется несовершеннолетний. Новые правила могут вступить в силу с 1 марта следующего года. В России готовится к испытаниям первого отечественного высокоскоростного поезда. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, основной площадкой для них станет участок будущей магистрали от Зеленограда до Твери. Сейчас там создают инфраструктуру для запуска поездов. Министр отметил, что для движения со скоростью до 400 км в час недостаточно просто построить новые дороги. Необходимы специальные системы управления, электроснабжения и принципиально новый подвижной состав. По словам Никитина, высокоскоростные поезда особенно эффективны на расстояниях до 1500 километров. На таких маршрутах дорога по железной дороге может оказаться быстрее перелета с учетом дороги до аэропорта и предполетных процедур. Средняя зарплата в России за 10 лет выросла в 3 раза, сообщает ТАСС после изучения данных статистики. В апреле этого года средняя зарплата составила 109 052 рубля. В 2016-м того же месяца 36 497 рублей, согласно материалам Росстата. Соответственно, сумма выросла на 72 555 рублей. В заключении выпуска официальный курс валют на вторник, 7 июля. Доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс, погода сейчас в центре Москвы плюс 16, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление низкое. Далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: А спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем и желаем вам доброго утра. Здравствуйте. 7.07 на календаре. Это вторник.
1: Мы могли бы спросить у вас, верите ли вы в какие-то счастливые числа и в нумерологию.
0: Сегодня прям самое должно быть счастливое.
1: Ну
0: смотри,
1: да.
0: 0,7 и еще 0,7.
1: Очень красиво. А в следующем году будет 2027.
0: Да, и сколько же свадеб будет в этот
1: день? Пока свободен на
0: эту
1: дату?
0: Году. Пока свободен, заказывайте.
1: Друзья, заказывайте. Вообще, почему начали говорить про свадьбу? Потому что возвращение обязательных штампов о браке в паспорт не будет. В общем, об этом нам говорят эксперты. И тем не менее, если у гражданина есть желание поставить штамп о браке в паспорте, никто ему не сможет это запретить. Вообще, как-то странно работает наш паспорт. Детей вписывать уже не обязательно.
0: Угу.
1: Мужей и жен тоже.
0: Таким образом, паспорт превращается в такой
1: прописка.
0: Документ посредственный, как бы, да.
1: Только купить билеты по паспорту, значит,
0: и зайти в
1: Сапсан. А вот узнать какие-то подробности про человека...
0: Чтобы получить кредит, уже и паспорт не нужен.
1: Ну, мошенники зачем-то все равно пытаются получить доступ к нашим паспортным данным.
0: Да сейчас уже и нет, мне кажется, да.
1: Ну,
0: им важнее, им важнее получить доступ к нашим банковским приложениям и
1: госуслугам.
0: К госуслугам, да. И
1: в общем, тогда... хотим у вас узнать, все. На самом деле, с одной стороны, вроде бы банально звучит вопрос, важен ли штамп в паспорте, но в целом, может, тогда и не надо все это расписываться, идти...
0: Или регистрироваться?
1: Да, или мы говорим только про штамп как штамп, или все-таки мы расширим тему и поговорим о том, что, может быть, вот это вот сожительство, тоже ничего в этом плохого нет?
0: В сожительстве ничего плохого нет, наверное.
1: Ну, я имею в виду, что есть люди, которые годами живут, у них уже дети, а они говорят, а нам штамп в паспорте нет.
0: У меня бывают такие ситуации, когда люди годами живут, и потом уже имея, допустим, двоих или троих детей, такие типа «мы», хотим вас пригласить ведущим на свадьбу. Я говорю, в смысле? У вас же уже дети там. А мы, оказывается, были все это время не женаты, и вот теперь хотим свадьбу сыграть. Я говорю, нормально, давайте.
1: В общем, давайте
0: сыграем такую свадьбу.
1: Обсудим, важен ли для вас штамп в паспорте и законный статус ваших отношений, или для вас это все не важно?
0: +7 909 955 103 и 0. Работает Макс и другие мессенджеры. Пишите.

0: Вкусно!
1: Реклама.
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио-шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Хавейл М6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио-шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: С нами просыпаются города России.
5: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, хотим поговорить сегодня с вами о печати, о штампе в паспорте. Нужен он или нет? Гражданский брак имеет ли право на существование? Ну и вообще ваши мысли.
2: Да нет такого, это как бы не научно, не по-юридически гражданский брак.
1: Сожительство это нормально?
2: Сожительство
1: нормально.
2: Вот Елена из Москвы хорошая написала сообщение, сразу же обрисовала проблемы, которые есть. Угу. В сожительстве возрастном я не вижу ничего плохого, но молодые девчонки, когда живут вне брака по 3-5 и более лет, еще и рожают, чтобы получать пособие как мать-одиночка, я считаю, что это неприлично и это не нужно.
1: Редко
2: какой мужчина предложит выйти замуж через 5 лет такого жития, а доводы девушек, что нам и так хорошо, это все ерунда. Замуж хотят все девчонки.
1: Я тоже согласен полностью с этим сообщением. Дорогие друзья, действительно, мы должны четко разделять. Люди, там, скажем, до 35-40 лет, это одна история. Люди после 35-40 лет, это совершенно другая история. Например, если люди уже были в официальном браке, там у них есть дети, то это одна история. Если это какие-то, там, я не знаю, студенты или вчерашние студенты, молодые девушки, которые действительно проживают с молодыми людьми, потом берут какие-то на себя ответственности финансовые в виде каких-то ипотек и рожают детей, то это другая история. Здесь, если вы хотя бы сожительствуете, то тогда вам нужно четко идти к нотариусу, юристам и составлять брачный контракт. Иначе вы можете просто очень круто попасть.
2: Вот так вот, посмотрите, что глаголит наш Артем.
1: Я опытный
2: Демин.
1: Человек.
2: Я просто к тому, что действительно, когда девчонки юные, допустим,
1: да.
2: там, и парни могут заморочить мозги
1: парни
2: и
1: могут,
2: все такое,
1: могут,
2: и могут,
1: да.
2: как это говорится, промурыжить тебя лет 5-7,
1: да.
2: и давай до свидания. Ну, то есть, а потом влюбятся и женятся на той, с которой знакомы месяц, а то и меньше. Угу. Таких историй полным-полно. Мне хочется услышать истории наших слушателей, которые уже давно живут и не идут официально расписываться. Почему вы это делаете?
1: Что движет вами, да, действительно?
2: Действительно,
1: вы чего-то
2: вам
1: боитесь
2: штамп
1: просто?
2: В паспорте не нужен? Или действительно вы понимаете, что так больше каких-то социальных преференций вам, потому что вы, допустим, там, мать-одиночка, еще что-то. Просто, например, в моем случае, да, у меня есть ребенок, но я не считаюсь матерью, мужа у меня нет, но я не считаюсь матерью-одиночкой,
1: потому
2: что... То есть
1: ты никаких дотаций от государства не получаешь,
2: да? В документе есть, когда рождается ребенок, если ты не замужем, то есть такой документ об установлении отцовства, и тогда отец, как бы он есть, угу. и ты не мать-одиночка, и все счастливы и довольны, и все такое.
1: Порви то этот есть... документ.
2: Зачем? Документ рвать нельзя по закону, Артем.
1: Потеряй.
2: А когда теряешь, за это штраф. Нет, я просто к тому, что просто интересно. Я, конечно, знаю, что, допустим, матери-одиночки там.
1: А сколько бы тебе платили, если бы ты была мать-одиночка?
2: Я не знаю, наверное, 1007. Сколько? Я не в курсе.
1: 1007? Ух ты.
2: Я не знаю, сейчас я могу ошибаться. Сколько платят матери-одиночки?
1: Вообще, ты удивительная женщина. На алименты не подала.
2: Ну, не а подала? Зачем? Нет, не подала.
1: На алименты не подала. Мать-одиночка, не оформляешь бумаги. То есть...
2: Мать-одиночка, это когда ты не знаешь,
1: происходит?
2: Кто отец, или когда отец говорит, это не мой ребенок, я к нему не имею отношения. Мы, благо, как-то договорились, что все-таки на программу ДНК не пойдем.
1: На программу ДНК не идете. Ладно, хорошо. Пишите, дорогие друзья, нужен ли штамп в паспорте, плюс 7-909-955-103-0.
3: Радиоконсоль Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин Карел Авто. Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, хотим сегодня с вами поговорить о штампе в паспорте, о гражданских браках, о сожительстве, о том, нужно ли узаконить свои отношения, если вы в отношениях. В общем, пишите, как вы думаете, что нужно делать. Плюс 7909-955-103.

0: Я наштамповался. Ну, как это?
1: Ну, а что, он может сказать, что я и детей наштамповался. 5 уже хватит, достаточно. Уже как бы там алименты,
0: зачем тогда отношения, зачем тогда любовь, если человек уже, типа, мне уже достаточно, мне хватит. Ну, тогда уже не надо заводить вообще никакие отношения. Сиди и...
1: Смотри телевизор, чемпионат мира.
0: Зарабатывай деньги, обеспечивай тех детей, которые уже есть.
1: Ну, не знаю, нет, так нельзя, Марин.
0: Это эгоизм по отношению к вот этой мифической женщине, которую мы придумали для газореза в данный момент.
1: Ну, смотри, во-первых, газорез мальчик не молодой, и, соответственно, если он хочет... Ну, я сейчас просто размышляю.
0: Ну, на месте газореза мог быть любой из вас, мужчины.
1: Абсолютно, да. То есть, ну, он может взять женщину с ребеночком, и как бы у них уже будут совпадать
0: общие
1: мысли.
0: Общие дети, да, нужны все равно.
1: Общие дети? Зачем?
0: Вообще это отдельная как будто бы тема, но
1: слушай,
0: мне кажется, что...
1: общие дети зачем? Просто объясни.
0: Слушай, я знаю,
1: если
0: очень
1: у
0: много...
1: него есть свои дети, у нее есть свои дети, но если Бог им даст общих детей, пожалуйста. Ну, а если не даст,
0: нет,
1: это не значит, что им нужно ставить крест на отношениях.
0: Подожди, я знаю много людей, которые, допустим, ну вот сошлись, там им было лет 40, 35, и у них уже до этого были от разных браков дети.
1: Ну-ну.
0: Эти люди, которым они прошло там лет 10, как они вместе, они друг друга любят, время показало, что действительно они самые родные и близкие люди. И единственное, о чем они жалеют, о том, что тогда по молодости подумали, что им уже хватит детей, у них уже есть от первых браков и все такое. Все-таки это объединяющий фактор.
1: Я согласен.
0: Когда
1: дети это всегда прекрасно.
0: От разных браков, все равно это повод для конфликтов. А ты что, мы его трогай? Ну, то есть вот это вот все, а ты на мою там не ругайся. Это все лишний повод для каких-то бытовых стычек.
1: Марин.
0: Стачек.
1: Чем больше детей, тем лучше. Но есть ситуации, когда Бог дает детей. Есть ситуации, когда он же их не дает. Ну и как бы, что ж тогда, не строить какие-то отношения? Конечно, надо строить.
0: Нет, если ты был конкретный пример про то, что если Сашка Газорез, мы вот возвращаемся к нашему примеру.
1: А давайте пригласим его в студию. Заходите, Александр. Та-ра-та-да-та-да-та-да-та.
0: Сейчас музыка из черного ящика, да?
1: Вот, нет,
0: у нас очень много сообщений, может, начнем уже их считать, а то мы с тобой...
1: Привет, Виверадио, я считаю, что паспорт должен быть со всеми штампами, детьми, и чтобы он был действительно документом, удостоверяющим личность. Я, например, сама вписала мужу в паспорт наших детей, когда он получил паспорт 45. Конечно, немного он посопротивлялся, покочевряжился, но дети его и в паспорте должны быть, пишет Юлия.
0: Интересно, нас слушают сотрудники ЗАГС, почему убрали эту строчку? Ну, в смысле, почему это стало не обязательно?
1: Потому что слишком много электронных уже как бы следов, и все можно найти в интернете, набираешь про каждого человека.
0: Я когда отменяла паспорт свой после того, как я... тот был испорчен. Мне так и ребенку туда и не вписали в мой паспорт. И потом оказалось, что это не так просто, типа, прийти и получить этот штампик. Нет, там как-то суперсложно, и люди не заморачиваются. Елена нам пишет: «Здравствуйте, любимые ведущие, радио Шансон. Какая же хорошая у вас сегодня тема. Прям в преддверии праздника для Дня семьи, любви и верности. Я
1: секунд.
0: За семейные ценности и за штампы, за вписание детей». Вот так вот. Если у людей намерения серьезные, стесняться, боятся, зачем тогда?
1: Ладно, хорошо. Сейчас сделаем небольшую паузу. Послушаем Дмитрия Малыгина. И после этого продолжим обсуждать нашу тему.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже много раз я рассказывал о том, что от года к году количество угонов автомобилей снижается. Это очень здорово. Поэтому теперь автолюбители чаще всего оформляют полисы КАСКО не на угон, а на повреждение автомобиля. К сожалению, немногие знают, что выплату по КАСКО можно получить не всегда. Во-первых, по правилам большинства страховых компаний не получится получить выплату за повреждение шин и дисков без общего ущерба кузову. Так что продолжаем внимательно следить за ямами на дорогах. Также страховые не жалуют гидроудары. Заезжать в глубокую лужу ходом, уповая на страховку, не стоит. Скорее всего, в выплате на замену двигателя откажут. Не получится за счет страховой и вернуть былой вид салону, который повредили ваши четвероногие любимцы. Часто автолюбители копят мелкие повреждения весь год и под конец срока действия полиса пытаются оформить все одним пучком. В таком случае страховая установит, что повреждения получены при разных обстоятельствах и откажет в выплате на основании предоставления недостоверных сведений. Это самая застрахованная автоновость

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Откровенно, сокровенно.
0: Откровенно о сокровенном.
9: Ой, какие интересные темы у нас происходят за кадром. Самые откровенные беседы.
10: Когда выключен микрофон. До отпуска осталось всего ничего.
9: А сколько нам осталось до отпуска, Марин?
10: Всего ничего.
9: Всего ничего, это 3 дня, не считая сегодняшней.
10: А нам еще новый сезон готовить.
9: Ой, это у нас труд. У нас мы просто даже и не отдохнем в отпуске, Марин.
10: А нам еще к радиомании нужно вырезать самое интересное из эфира.
9: Ой-ой-ой-ой-ой, столько дел.
10: Должны не уходить после эфира.
9: Жалко, что я уйду все равно. Ладно, смех смехом,
10: я устал,
9: давай.
10: Я ухожу. Мы обсуждаем с вами, важен ли для вас штамп в паспорте, нужно это или не нужно. И вот что нам пишет Сергей.
9: Давай.
10: Здравствуйте, дорогие ведущие. Вот это дожили. Люди рассуждают, что им не нужны дети, жены, мужья в паспорте. Как за московской пропиской в паспорте штамп поставить, так в очередь, скорее всего, выстроится народ. А про семейное положение штамп им мешает, видите ли. Приоритеты перепутали. Семья – это наше все, и нужно этим гордиться, а не стесняться. Я негодую, пишет Сергей.
9: Хорошо, Сергей, мы вашу точку зрения услышали.
10: Нет, я просто не поняла, в какой момент в целом исчезли штампы в паспорте и отметки. Я почему-то была убеждена, что возьми у любого мужчины паспорт, и там все будет понятно, сколько детей, жены.
9: То есть пока он спит, ты просто встаешь чуть пораньше, заглядываешь в его документы.
10: Почему, сразу, при знакомстве, он мне говорит, такой, давайте выпьем кофе. Я ему такая, паспорт покажите, мужчина. Вот так. Я желательно таким голосом неприятным.
9: Слушай, но с другой стороны, ты знакомишься с мужчиной, мне кажется, можно же навести справки о нем.
10: Где?
9: Прямо вот, ну как-то вот.
10: Нужен QR-код на мужчине, на лбу прям, знаешь, чтобы не было. Ну потому что, я не знаю, девчонки, у вас когда-нибудь такое было? Просто я пару раз попадала на вот это, ты знакомишься с человеком, он рассказывает про работу, про увлечение, про то, про сё, и ты начинаешь типа, а жена, дети. И он так с сразу меняется в лице, сразу уже не такой позитивный и веселый. Думаешь,
9: и уже истории так себе.
10: А зачем ты вообще лезешь на какие-то знакомства? Ты что творишь вообще? Uh-huh. Ну, в общем, непонятно мне.
9: Ну, вот когда.
10: И вот это, мы просто друзья. Мы, у нас ничего жены нет, мы дружим, у нас все ради детей. Но ты думаешь, ну какие друзья? Ну,
9: иногда так бывает, Марин.
10: Да ну не
9: я
10: верю,
9: тебе серьезно
10: не
9: говорю. Вообще. Не, ну бывает. Но бывает и как ты говоришь, да. Любимый ведущий, куда же мы катимся? А как же семья, приоритеты, сожительство по молодости? Но как же без брака? Получается, люди живут вместе, а по сути друг другу никто. И штамп в паспорте просто необходим. Марина правильно сказала, что будет больше измен и обмана. Мы говорили об этом, да, и решили, что до определенного возраста действительно нельзя мурыжить просто так девушек без штампа.
10: А давайте закон ведем. Нельзя мурыжить. Зачем ты мурыжишь женщину?
9: Да, до 35 не мурыжить.
10: Какой-то штраф.
9: И штраф за мурыжение.
10: Кого-то мурыжил.
9: Скольких ты он отмурыжил? Четверых. Рецидивист.
10: Артем, ты что-то отмурыжил? Отмурыжил и мурыжить. Это разные глаголы. Артем нам пишет из Костромы.
9: Давай,
10: привет,
9: там?
10: Веселые ведущие Лёлик и Болик. Меня вообще не смущает этот момент. Я 12 лет не могу поставить штамп о разводе. Работа мешает. А в смысле не можете? То есть вы, значит, так и не развелись? Это не штамп о разводе поставить. Вам, чтобы развестись, нужно с юристом общаться. То есть да. Это не просто пошел, разведите нас.
9: Обращайтесь, я вам скажу, сколько это стоит.
10: Это во-первых, дорого. Во-вторых, это сложно, долго. И это не просто ты пришел в ЗАГС, только все, мы друг друга не любим, давайте нас разводите.
9: Нет, хотя, там, если быть... есть дети, это суды, и это процесс не быстрый.
10: А если нет детей, то все прям быстро?
9: Если нет детей, вообще быстро можно прям даже это...
10: А если есть совместно наша квартирка, машинка и так далее и тому подобное?
9: Можно. Тогда нужно разрулить, что с кем остается. То есть нужно составить брачный договор.
10: Так, Артем, ладно, нам что-то там печатает из Костромы, сейчас мы узнаем.
9: Так, ладно, сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем парочку красивых песен, а потом в следующем часе вернемся. И у нас в следующем часе еще важная миссия будет с тобой.
10: Да. Да?
9: В 9:35 что произойдет?
10: Финал рубрики «Окольцевали», и у нас будет игра, вам нужно будет кое-что угадать и дозвониться нам в эфир. Но все подробности скоро, а пока оставайтесь с нами.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Таможня массово недоначисляет утильсбор за импортные автомобили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России может измениться порядок оформления нарушений правил дорожного движения, если водитель не согласен с обвинением инспектора ДПС. Депутаты от ЛДПР предложили не выносить постановление сразу, а передавать протокол в суд или специальный отдел ГИБДД. Окончательное решение вынесут там. Сейчас инспектор выписывает штраф сразу. У водителя есть право внести несогласие в протокол, пояснить позицию и приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора, фотографии или контакты свидетелей. Но процесс занимает время. Таможня массово недоначисляет утильсбор за импортные автомобили. В Федеральной таможенной службе опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Заявили, что правила не менялись и новые масштабные кампании не проводили. Есть только стандартная работа по проверке импортированных ранее машин. Она может коснуться тех, кто в последние 3 года ввозил машину через ЕАЭС и растаможивал по льготному утильсбору. Если выяснится, что машину покупали не для себя, а на перепродажу, налоги доначислят. В России вводят штрафы за продажу бензина несовершеннолетним. В Московской областной думе приняли новый закон. Теперь в регионе кассиры на заправке могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а владельцы заправки на 100. Для водителей это означает, что на заправку теперь нужно заезжать с документами. Кассир может потребовать подтвердить возраст, как при покупке алкоголя. Водителям старше 16, у которых есть водительское удостоверение, нужно иметь его при себе. По правам им бензин продадут. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии официально определили лимиты топлива. На заседании оперативного штаба под руководством премьер-министра Карелии Андрея Сергеева обсудили ситуацию на автозаправочных станциях. На ЗАЭС республики ведут минимальный порог для отпуска бензина – минимум 10 литров на один автомобиль. На меньшее количество автомобиль заправлять не будут. Чиновники подчеркивают, что все существующие нормы временные и точечные. Их задача – сохранить доступность топлива для каждого жителя республики. Представители федеральных сетей подтвердили, что запасы топлива в регионе остаются стабильными и соответствуют нормативам. Очереди и временные ограничения связаны с логистическими сбоями и перераспределением потока автомобилистов с частных АЗС. На шиномонтажках Костомукши планируют организовать рейды. Эту необходимость обсудили депутаты округа. Проблемы ликвидации стихийных свалок, появляющихся в лесах, стоят сегодня довольно остро. Особенно много складируют в лесах старые шины, например, возле гаражных кооперативов в районе КОС. По представлению прокуратуры города, администрация организовала здесь вывоз мусора. На это из местного бюджета потратили незапланированные 600 тысяч рублей. Депутаты поручили администрации проработать вопрос оснащения подобных мест современными средствами видеофиксации, а также организовать профилактические рейды по мастерским шиномонтажа. В Костомукше проверили ремонт улицы Антиканина. Сейчас подрядчик укладывает здесь бордюрный камень. По словам представителя компании, на следующей неделе планируется начать фрезерование старого асфальта. После этого дорожники приступят к укладке нового покрытия. Протяженность участка составляет почти километр, стоимость контракта – порядка 65 миллионов рублей. Работы выполняются за счет бюджетного кредита, который Костомукша получила на социально-экономическое развитие. Завершить ремонт магистрали планируют до 10 августа. Во время укладки асфальта полностью прекратить дорогу не будут. Движение организуют по одной полосе в обоих направлениях. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше пасмурную погоду. В течение дня будет дождливо. Ветер сегодня северный, довольно сильный, порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Костомукше от плюс 7 до плюс 13 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на Радио «Шансон». И выплакать.

0: Я люблю тебя.
1: Спонсор утреннего шоу. Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно. Сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: 9:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Еще раз всех приветствуем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Обсуждаем с вами сегодня штамп в паспорте. Важно это или нет, или можно вполне жить просто так и не иметь никаких обязательств.
1: Друг перед другом и перед страной.
2: Но просто обязательства и перед все равно будут. Потому что совместный быт, он как бы их налагает, но если люди не хотят идти и расписываться, жениться не хочет мужчина на женщине,
1: то надо его заставить, конечно.
2: Вот, да. Например, Наталья пишет: «Любимый ведущий, для меня всегда был важен штамп в паспорте. Ты себя чувствуешь в другом статусе, статусе жены. И по жизни мужчины во мне видели именно жену, а не сожительницу. Поэтому главные отношения в моей жизни всегда заканчивались походом в ЗАГС».
1: Поэтому сколько раз вы были в ЗАГСе? 4, 3, 5, сколько раз? Ну, на самом деле, надо же рассказывать. Так, доброе утро. Каждый проживает свою жизнь, и каждый выстраивает свои отношения, как ему хочется. Для меня отношения без штампа просто неприемлемо, пишет Надежда. Такое чувство, как будто от тебя подвоха или подлости ждут и штамп ставить боятся. Штамп — это символ доверия, не всегда верный. Пусть у мужчины будет по нескольку штампов о браке. Лучше пусть их будет много, чем ни одного. Вот. Игорь Суруханов. Молодец.
2: Ну, кстати, да, на самом деле, вот мужчины, которые никогда в жизни не были женаты, это тоже вопросики к ним. Ну, то есть, если женщина никогда не была замужем, то тут, может быть, их не тоже вопросики, но, скорее всего...
1: Но чаще она вызывает сочувствие в этой ситуации.
2: Женщина не может мужчине сказать: пойдем в ЗАГС, ну, потому что это как бы немножко... Женщина не может заставить на себе жениться.
1: Женщина не может достать из кармана коробочку с кольцом и сделать красивое предложение, встав на колено.
2: Она может, но это немножко уже другая история, понимаешь? Но я про то, что если мужчина, не было у него никогда жены и семьи, то, значит, это он на это не решился. А если женщина у нее, она в такой ситуации, значит, ее просто никто не позвал.
1: Не было ситуации, да, не было подходящей ситуации.
2: То есть, понимаешь, вопросы, значит, все-таки к мужчинам. Ну, как мне кажется.
1: Так,
2: но мы про сожительство.
1: Константин пишет: сожительство — это временное баловство. Меньше времени уходит на регистрацию развода. А они это понимают. Таких сожительства до брака у них бывает десятки. Вот. Поэтому многие к браку приходят с детьми и уже кучей бывших.
2: Куча бывших. Когда в паспорте заканчиваются страницы, появляется штампик «Куча бывших». Виктория пишет: «Доброе утро, дорогие Артем и Марина. Я хоть и всегда на стороне закона, но здесь я вам скажу честно, какой-то перебор. Ставить штамп по желанию или вообще не ставить – это прямой путь к изменам в первую очередь. Не стоит от него отказываться, а все остальное – мелочи. Живите в свое удовольствие», пишет нам Виктория. Ну, то есть Виктория все-таки за то, чтобы все было официально и по документам. И чтобы это все было записано.
1: Так, Марина пишет нам: с мужем расписались, когда первой дочери было 6 лет. А до этого была мать-одиночка. В 90-е давали продукты и пособия. Прожили с мужем 30 лет. Ну, то есть, видишь, некоторые, да, как бы осознанно...
2: Нет, у кого-то прям действительно уникальные случаи.
1: Осознанно не хотят как бы ставить штамп. Потому что матери-одиночки есть какие-то определенные субсидии.
2: Людмила пишет, смотри.
1: Преференции.
2: Ребята, я не утерпела. Все-таки свои 5 копеек я вставлю. Может женщина позвать мужчину в ЗАГС? Я своему мужчине и отношения предложила. И спустя 10 лет совместного проживания предложила пойти в ЗАГС. Живем вместе уже около 13 лет. Так что все может, пишет Людмила из Волгограда.
1: То есть не надо бояться, девушки,
2: не надо,
1: да?
2: Ждать.
1: Берите быка за рога и ведите его в стойло, где написано ЗАГС.
2: Нет, стойло же — это уже семья. ЗАГС, да? — это учреждение.
1: Хорошо. Все, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу и потом продолжим.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Только что мы с Мариной Дымовой разыграли сценку и поняли, что она родилась на 100 лет позже, чем должна была родиться.
3: Да, хотелось бы, конечно, в платье с кринолином, в корсете бежать, разнимать какую-нибудь дуэль.
2: Гусары бы за тебя стрелялись.
3: Бутылками игристого. Открывай их
2: пробками,
3: шпагой.
2: Пробки вот эти, да, пробки.
3: Мы
2: стреляли.
3: С вами обсуждаем сегодня штампы в паспорте. Важно ли для вас наличие статуса? И вообще, ставите ли вы штамп в паспорт, что у вас есть дети, что у вас есть муж, жена? Или все это уже действительно атавизм, как хвост, и нам это уже все не нужно?
2: Алена из Ростова-на-Дону. Собирались третий раз замуж. Сказала только контракт. А во-первых, у меня квартира и дача. А там, извините меня, двое детей. Собирались брать ипотеку. У меня тоже есть сын, и я тоже хочу оставить ему наследство. А ему, а не чужим детям. Хорошо, что Бог отвел от этого мужчины и от кабалы. Вот. Вот.
3: Ого,
2: так все
3: вот
2: у Алены из Ростова-на-Дону произошло.
3: Ольга нам пишет, а у меня двое взрослых детей уже закончили университет и институт. И познакомилась с мужчиной, он тоже воспитывает сына. Живем вместе, штамп не нужен. У каждого свой жизненный опыт и какое-то имущество. С чистого листа жизнь уже не начнешь. Ну вот тут история, когда действительно взрослые люди поняли, что, ну, это другая история, правда.
2: Вот пишет нам Алексей. Реальная история про мою племянницу, которой 20 лет. Стала жить с молодым человеком. У него квартира от родителей, все блага. Ее мама в ожидании чего-то через лет пять молодой человек находит другую и сказал ей: «Все, съезжай». И что она получила? 5 лет прожитой, надеюсь, счастливой жизни, но ничего материально, к сожалению, не получила. Ничего, вернулась в дом мамы с сумочкой личных вещей. Штамп на 100% нужен, потому что молодость проходит, и молодость не вернешь.
3: А вот это супер откровенная история от Дмитрия. Посмотрите. Здравствуйте, любимые ведущие. Первый раз я женился именно потому, что так было положено, если хочешь завести семью. В браке были вместе 6 лет. Супруга сделала упор на карьеру, детей не хотела. Значит, развелись. Со второй сожительствовали 10 лет. У нас 3 прекрасных детей. Развелись. Через 2 года я сошелся с будущей супругой. Сожительствовали 6 лет. 4 года назад вступили в брак. То есть, получается, 10 лет вы вместе. У нее никогда не было детей и уже быть не может. Живем для себя. И параллельно у меня есть подруга. Помогаю ей, она одна осталась с ребенком. Я ей помогаю. Уходить от жены не собираюсь. Да меня об этом никто и не просит. Короче, гармония полная во всех отношениях. Нас всех все устраивает.
2: Что там за...
3: Вообще,
2: что это за история?
3: Какой-то сериал.
2: Я какой-то выпал немножко из-за действительности.
3: Вот, есть 10 лет уже Дмитрий с женой.
2: Так.
3: У них нет детей. Жена уже не
2: будет. И при этом еще у Дмитрия есть еще любовница какая-то.
3: А я не
2: постоянная.
3: Понимаю, просто помогает.
2: Что значит
3: пишет,
2: просто помогает?
3: Есть подруга, он этот вот так называет.
2: А, подруга.
3: А если у подруги от вас получится ребенок? Я так понимаю, раз у нее есть ребенок, значит она...
2: Может, уже и получил. Ой, какая запутанная
3: Дмитрий
2: история.
3: Дмитрий, интересно.
2: Дмитрий, да, Дмитрий, вас
3: надо... А может быть, ваша жена бы встретила сейчас другого человека, а вы просто как собака на сене. И в итоге с подругой, с ребенком ничего серьезного, просто помогаете с женой, просто живете. Ну, как-то это все странно. Может быть, она бы встретила своего человека, они бы ходили в походы, путешествовали бы, жили бы для себя полноценно,
2: Юленька,
3: без лжи.
2: Юленька Барановская, давай сделаем небольшую паузу, потом продолжим нашу программу «Мужское и женское».
4: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Говорим о штампе в паспорте, друзья. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я с своей Галиной живу 11 лет в гражданском браке. Так, мы читали?
3: Нет.
2: Так, мы читали?
3: Нет.
2: Не читали. В гражданском браке. Но сейчас решили оформить офици-

0: Наследники здесь нету слова «дети». Наследники могут быть двоюродные тетушки из Твери.
1: Да. Тетушек не надо, тетушек. До свидания, тетушки. Чуть было не сказала что-то лишнее. С другой стороны, пишет нам Ольга, я вот год назад продавала полдома, который принадлежали моей семье, оформленный на меня подарственный. Мне пришлось брать согласие у обоих своих мужей. И у бывшего, и у действующего. Бывший, пользуясь случаем, оттоптался на мне по полной. Вот и задумаешься, нужно ли жениться официально. Да, когда ничего нет, на самом деле очень просто решать все юридические вопросы. А когда что-то есть, то там очень много проблем и сразу куча сложностей. Так и есть.
0: Так, доброе утро, Марина. Артем пишет нам. Артем, вот я считаю, что штамп в паспорте очень важно. Я женат третий раз, наконец-то удачный брак. От первого брака детей нет. Во втором дочка, 15 лет, а сейчас супруга, два совместных, три сыночка и лапочка, дочка. Вот. И все мои дети в паспорт вписаны. Артем, город Шумиха.
1: Артем всегда пишет, у него то ли Т9, то ли он печатает закрытыми глазами. Но да, иногда вот читается все сложно, но главное, что все везде вписаны. Так, Артем, а может быть, нам уже анонсировать кое-что?
0: Ты сейчас к какому Артему обращаешься, уточни.
1: Не к тому, который из Шумихи, а вот к тому, который со мной в студии. Артем,
0: еще Дёна. Минутку давай почитаем. Хорошо. Сообщение. Доброе утро, любимые 2D-шники. Я за штамп был в браке 2 раза. Моя любимая была 1 раз. Она сейчас говорит, я там была и мне не понравилось. Но я все равно говорю, а давай распишемся. Это Валера из города Тверь.
1: И Валере, между прочим, 54 года. Видите, он готов на серьезный шаг, и чтобы быть в браке. Надо вашу любимую уломать. Давайте в эфире это сделаем.
0: Давайте
1: ей позвоним. Давай. Завтра день семьи, любви и верности. Сделайте предложение в эфире.
0: Сыграем по осени, да? Как раз.
1: Ну так.
0: Порося какого-нибудь.
1: Цыплят по осени приговорим. Считают.
0: И порося по осени тоже можно уже.
1: Лишь бы кого-то приговорить, Артем. Особенно кого-то жирненького.
0: Так, утро доброе, пишет нам Михаил. Разведен уже лет 12, а штамп так и стоит в паспорте. Ноги все никак не дойдут. Но пока этот штамп мне, в принципе, не мешает. Ну, а теперь давай, Марина, вот теперь, когда у нас остается 1 минутка ровно, мы расскажем, что будет происходить дальше в нашем эфире.
1: Давайте, расскажем.
0: Давайте. У нас будет сейчас игра, которая называется «Окольцевали». Если вы слушали внимательно все выпуски Дмитрия Малыгина, то понимаете, о чем идет речь. Дима путешествует.
1: Он объехал все города Золотого кольца, где он только не побывал, и звон старинных колоколов слушал, и закаты над Волгой встречал, и медовые ковришки пробовал, и по тихим улочкам древних городов гулял. И, в общем, у него теперь финальная точка маршрута, и наше автоприключение официально завершено.
0: Вы должны понять, да, о каком городе идет речь. Мы вам дадим какие-то вводные, даже, может быть, будут какие-то подсказки, если отвечаете правильно, получаете приз. Все,
1: попробуйте угадать, в каком городе Дима последний раз припарковался, и тогда на кону у нас отличный подарок. Звоните в эфир 223-5550, код города 495. Мы вам в эфире зададим вопрос, если вы на него правильно ответите, то...
0: Ой, сложный вопрос. Вопрос будет, поэтому, если вы боитесь...
1: А он там боитесь...
0: не один. Один, вопрос не один?
1: Не один
0: Ух
1: вопрос.
0: Ух ты, ничего себе, 2 вопроса будет.
1: Да, а что будет дальше, расскажем потом, правильно?
0: Ну, супер, да, конечно. Звоните 223-5550.
1: Мужчины, налево не ходите, а песню послушайте на полной громкости.

0: на правах рекламы. Окольцевали.
1: Итак, дорогие друзья, мы еще раз всем хотим пожелать доброго утра, особенно тем, кто в пути, тем, кто только заводит двигатель своего автомобиля. Наше большое летнее приключение под названием «Окольцевали» выходит на финишную прямую, да.
2: В эфире утреннее 2D-шоу, и пора зафиналить наш спецпроект. Ведущий Дмитрий Малыгин завершил путешествие по Золотому кольцу, и, нужно сказать, вернулся он подозрительно бодрым для человека, который столько времени провел за рулем.
1: А все потому, что путешествовал он с правильным напарником, Марин. Это надежный кроссовер Havail M6. На трассе можно было спокойно доверить скорость круиз-контролю, а на узких улочках древних городов легко парковаться благодаря камере заднего вида.
2: Плюс, представьте такой картину: летний зной, раскаленный асфальт, а Дима заранее запускает климат-контроль со своего смартфона и после прогулки садится уже прохладный салон автомобиля.
1: Красота! Конечно. Ну и, конечно, вместительный багажник. Без проблем принял все, что нужно для летнего путешествия, от чемоданов до рыболовных снастей и надувной лодки.
2: Ну что, настал момент истины. Мы подводим итоги нашего летнего квеста, и у нас на связи Ольга. Ольга, доброе утро!
1: Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы, Ольга? Из какого города?
3: Из Твери.
1: Дмитрий Малыгин там к вам не приезжал? Случайно не видели его автомобиль?
2: А Havail M6? Входит в список Золотого кольца.
1: Ну, конечно, я шучу. Итак, вы, надеюсь, готовы назвать финальный город нашего маршрута? У нас есть подсказки. Слушайте их внимательно и отвечайте правильно. Тогда вам достанется приз. Итак, подсказка номер один. Давай, Марина.
2: Этот город воспевал в своих песнях легендарный Михаил
1: Круг. Опа!
2: Вы сразу не отвечайте, потому что у нас подсказки, их много.
1: Так, на гербе этого города красуется медведь с секирой.
2: Ну что, Ольга, есть какие-то подозрения, что это за город?
3: Нет, пока можно еще подсказать.
1: Смотрите, Михаил Круг, ваш Михаил Круг, этот город воспевал.
3: Да.
1: Город легендарный на гербе.
3: Может быть, это Ярославль?
1: Медведь с секирой. Так, именно в этом городе появился первый русский профессиональный театр,
2: который тоже воспевал легендарный Михаил Круг. А еще все мы тысячу раз видели этот город на знаменитой 1000-рублевой купюре.
1: Итак, ваш окончательный ответ. Что это за город?
3: Это
1: Ярославль! Конечно же!
2: Ольга, красотка! Поздравляем вас от всей души! Подарок от компании Havail ваш. И на этом наше большое летнее приключение официально завершено. Надежный кроссовер Havail M6 успешно покорил старинные маршруты Золотого кольца и доказал: любое путешествие по родным просторам может и должно быть по-настоящему комфортным, легким и душевным.
1: Ну, а если вы хотите прогуляться по Ярославлю вместе с Димой Малыгиным, то заглядывайте
2: в наши соцсети. Уже скоро там выйдет классное видео про эту машину, про зимнее путешествие, про интересные города. Все увидите, все посмотрите в официальных соцсетях «Радио Шансон».
1: Смотрите и вдохновляйтесь на собственные маршруты.
2: А Ольга молодец.
0: Окольцевали. В эфире «Радио Шансон».
4: Реклама на «Радио Шансон».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрым день.
9: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 7 июля. Овны, ваши отношения с близкими могут сегодня осложниться из-за невнимательности к их просьбам. Попробуйте исправить ситуацию. Подсказки в песне «А жизнь моя» Алексея Петрухина.
2: Тельцы, будьте в этот день осторожны и бдительны. Звезды напророчили вам мистические события. Ваша интуиция сегодня будет на высоте. А для вдохновения послушайте песню «Шестое чувство» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, этот день подходит для экспериментов или старта новых проектов. Вам будет интересно, вы почувствуете азарт и загоритесь новым делом. А ваша песня «Утиная охота» Александра Розенбаума.
2: Раки, этот день может дать старт новой красивой романтической истории с вашим участием. Ваша песня в этот вторник «Любовь с кислинкою» Алены Петровской.
1: Львы, какая бы задача перед вами ни стояла, беритесь за нее с уверенностью и оптимизмом. У вас все получится. Ваша песня «Я привык улыбаться людям» Сергея Трофимова.
2: Девы, возможно, некоторые сложности в отношениях с близкими. Постарайтесь корректно выяснить, в чем же все-таки проблема. От вашей искренности и умения слушать сейчас многое зависит. Вдохновение ловите сегодня в песне «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
1: Весы, на этой неделе можно рассчитывать на успех, прибыль и похвалу от начальства. А ваша песня «Не женатый» Игоря Саруханова.
2: Скорпионы, ждите приятные известия. День подходит для того, чтобы решать проблемы во взаимоотношениях с любимым человеком. Ваша песня в этот день «Поцелуй меня, удача» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
1: Стрельцы, события дня могут сбить вас с толку и поменять планы таким образом, что вы даже не успеете сделать запланированное. Но в ходе деловых встреч нужно демонстрировать лишь уверенность и решительность. Ваша песня «И я попробую» Ирины Круг.
2: Козероги, сегодня вы получите благоприятное известие. Произойдет какое-то неожиданное событие, и в ваших делах настанут желанные перемены. Ваша песня сегодня «Самый лучший день» Григория Лепса.
1: Водолеи, оптимизм и вера в любовь позволят вам изменить вашу жизнь и осуществить мечту. Ваша песня «Самолетик» Валерия Кураса.
2: Рыбы, если на горизонте ваших отношений появились какие-то тучи, знайте, проблемы необходимо преодолевать исключительно вдвоем. И не нужно впутывать в сложившуюся ситуацию друзей или родственников. А настроение ловите сегодня в песне «Чашечка кофе. Аромат ванили» Виктора Королева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника. В следующем часе еще немного сообщений на тему штампа в паспорте. Ну и, конечно, не пропустить нашу игру «Счастливая каюта».

0: Радио Шансон.
1: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В отдельных регионах России могут ввести особый порядок оказания услуг связи. Комитет Госдумы по информационной политике одобрил такие поправки ко второму чтению законопроекта о защите персональных данных при трансграничной передаче. Согласно поправкам, до 2030 года правительство сможет временно устанавливать особые правила работы связи на отдельных территориях. Они могут касаться оказания телеком-услуг, порядка их оплаты, работы почты, а также использования программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры. В России готовят новые правила контроля за продажей сигарет, вейпов и другой никотин, содержащий продукции. Регионы будут проверять магазины, павильоны и точки развозной торговли перед выдачей лицензий, сообщает парламентская газета. С 1 октября лицензии понадобятся для оптовой розничной продажи такой продукции. Их будут выдавать отдельно на каждый магазин или павильон. Проверять соблюдение требований смогут в том числе по видеосвязи. А с марта 2028-го продавать сигареты разрешат только в магазинах и павильонах площадью не меньше 5 квадратных метров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют – доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. А далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Демин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором». В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10:06 в Москве. Артем Демин, Марина Дымова. Это мы. Всех приветствуем вас в рамках утреннего шоу в формате 2D на радио «Шансон».
1: В рамках прям утреннего
0: мы
1: шоу?
0: Мы в рамках, да.
1: Но мы себя не ограничим, и вас тоже, поэтому мы уже...
0: Нет, у нас есть определенные рамки, конечно, за которые мы не выходим.
1: Ну, потому что...
0: Мы не выносим ссор из избы. Раз.
1: Ну, как это не выносим? Иногда
0: мы
1: бывает.
0: Мы не ругаемся. Два.
1: Мы не употребляем ненормативную лексику. Три.
0: И вообще, во время эфира стараемся не употреблять. Так, ладно.
1: Иногда получается. Дорогие радиослушатели, мы уже третий час с вами обсуждаем тему того, нужен ли штамп в паспорте. Потому что, оказывается, сейчас, даже если вы расписались и сходили в ЗАГС, то в паспорте у вас ничего не поменялось. Просто вам выдают отдельный документ, а в паспорте как был он девственно чистый, там только регистрация, например. Больше там ничего и нет. И может, регистрации нет.
0: Итак, Наталья нам пишет: я не вызываю сочувствия. Два брака, оба без штампа. Трое детей. Два ребенка в первом браке, один ребенок во втором. 56 лет. В первом браке прожили 20 лет, во втором имеющемся 8. Счастлива со вторым сожителем, который на 7 лет моложе. До сих пор замечательная девичья фамилия. С первым мужем прекрасные отношения. Оба мужа называли и называют меня женой. И есть какое-то внутреннее чувство свободы, или я просто боюсь этого штампа? Очень интересно. Обычно женщины мыслят чуть иначе. А здесь Наталья, видишь, она говорит, что ей вообще
1: все
0: равно.
1: Это как будто штамп. Бы какой-то феминизм. Мне этот ваш барак вообще не нужен. Не, практически.
0: Прям да, это смело. Наталья, вы молодец.
1: Здравствуйте, радио «Шансон». Я Светлана из Санкт-Петербурга. У меня трое детей и штамп, что я замужем. Мое счастье. Дети прекрасные, муж любящий, жизнь прекрасна. Мне 34 года, а муж мой... Это мой сводный брат. Вот
0: да,
1: так бывает.
0: Так бывает.
1: Вот
0: эта нет?
1: История.
0: Ну а что,
1: интересно.
0: Увидели? Встретились благодаря своим родителям, да?
1: Это
0: ну,
1: судьба,
0: класс.
1: Точно.
0: Так, доброе утро. Моя дочь прожила без записи 22 года. Ее это устраивало. Он очень любил и воспитывал ее дочь от первого брака. Но когда его призвали на СВО, он сразу повел дочь в ЗАГС. В их отношениях ничего не изменилось. Со штампом он также очень любит и заботится о моих девочках. Пишет нам Валентина. Валентина, ну это серьезный поступок взрослого мужчины.
1: Благородный и правильный.
0: Абсолютно, да.
1: Но
0: мы
1: вот на самом
0: мы
1: деле,
0: поддерживаем
1: мы
0: такие,
1: сейчас
0: такие поступки.
1: За эфиром после новостей Мария Деева немножко в студии задержалась, и она тоже сказала, что как-то можно жить без штампа в паспорте и без того, чтобы отношения были законными. Ведь если что, даже в реанимацию не пустят в больницу или еще что-то, mm-hmm. если вы не муж и жена, а просто сожители. Mm-hmm. Поэтому действительно этот момент просто как это ответственность перед другим человеком.
0: Да.
1: Это не то, что, ой, почему мы должны расписываться.
0: Ну,
1: еще. Вы никому ничего не должны. Просто это,
0: постарайтесь не болеть.
1: Если у вас есть дети, ну, если все. У вас есть...
0: Не ложитесь в больницу. Просто живите здоровыми
1: это вообще было
0: будьте
1: бы, это было бы идеально.
0: Да, дорогие друзья, наше идеальное шоу вернется уже совсем скоро. Сделаем небольшую паузу.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Чтобы нас слушать, очки не нужны. Утро!

0: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенно расскажите о том, что вы думаете по поводу штампа в паспорте. Я вышла замуж после 8 лет сожительства, пишет нам Ирина. Мы жили в его квартире. Но когда начались разговоры о покупке другой, побольше, я резко захотела замуж. Сходили в ЗАГС, купили квартиру, живем до сих пор, покупаем другую побольше. А вот моя подруга прожила со своим сожителем 25 лет без штампа в паспорте. Вырастили сына, разошлись, расходились, насколько было возможно, мирно, без дележки совместно нажитого имущества. В итоге их сын остался без наследства, так как в свидетельстве о рождении у него был прочерк. А вторая пассия, к которой ушел молодой человек, он, кстати, женил ее на себе через полгода, близко ни к чему не подпустил, не подпустит, а подступиться есть к чему. В общем, в итоге сын получается никто, и звать его никак, так что жить без штампа так себе затея. Это вот сообщение от Ирины.
2: И ну, а странно, тоже, что все-таки они так много лет были в отношениях, и он не захотел на себя оформить сына. Мне кажется, для любого мужчины...
1: Возможно, он хотел.
2: Это все-таки...
1: Потому что, Марина, мы с тобой говорили о том, что есть такая
2: история... Ну да, вот история, смотри,
1: история...
2: Григорий пишет на эту тему. Здравствуйте,
1: есть
2: дорогой
1: пособие,
2: радио.
1: Да.
2: Мы с женой живем в незарегистрированных государством отношениях, при этом у нас двое детей, скоро родится третий ребенок. И если суммировать наши доходы, то пособие по уходу за ребенком нам не полагается. А так хоть какая-то помощь от государства, но в дальнейшем, когда ребенку исполнится 18 лет, мы зарегистрируем наши отношения для того, чтобы моя супруга могла рассчитывать на мою пенсию. Вот такая ситуация. Не только все зависит от чувств, от взаимностей, но от материальных благ, которые можно и положено взять от государства.
1: В общем, я не знал никогда.
2: Слушайте, ну, на самом деле,
1: выплаты,
2: Григорий...
1: О каких суммах идет речь? Может быть, Григорий нам расскажет. Вот сколько реально люди получают от государства, идут на такие, скажем так, немалые риски.
2: Мне как-то вот это сообщение, я, с одной стороны, может быть, я и не права, не берусь никого судить, но мне кажется, это разве государство что-то нам должно в плане того, что если мы хотим детей, это наши дети, ждать, пока кто-то нам что-то за это выплатит. И так есть пособие для многодетных родителей, есть разные, там, и бесплатная парковка, и специальные ипотечные программы для многодетных родителей. А вот так вот пытаться, нужно взять что-то от нашего государства, поэтому мы не будем расписываться и оформлять детей на себя, но вдруг все случится с вами.
1: Конечно.
2: Ну, то есть, как-то это все...
1: Ситуации бывают разные.
2: Как-то
1: вот
2: очень меркантильно все это звучит. Не знаю, простите
1: меня
2: за мое мнение.
1: Только что видишь, два сообщения разных совершенно, да, про... читали, и совершенно по-разному складывается ситуация и в первом сообщении, и во втором.
2: Ну да, вот Светлана нам пишет, сожительство — это грех, да и само слово сожительство — это оскорбление по отношению друг к другу. Гражданский брак — это официальный зарегистрированный брак в ЗАГСе. А все остальное, да, это сожительство, и это от лукавого, считает Светлана.
1: Ну что ж, Светлана, спасибо огромное за вашу точку зрения, мы обязательно к ней прислушаемся. Плюс 7 909 955-103-0. Пишите, что вы думаете по поводу штампа в паспорте. Нужен или нет?

0: с Мариной, да, мы пытались с Мариной найти где-то в интернете, какие выплаты. Ну, то есть мы понимаем, что, наверное, зависит от региона, да, от каждого города.
1: Ну, например, смотри, у меня есть подруга, у которой, к сожалению, умер муж, и есть несовершеннолетние дети. Угу. По потере кормильца 15 тысяч рублей выплат. Угу. Но как будто бы это не так уж и много, если женщина одна, у нее дети, ну, допустим, если там двое детей, но все равно их же нужно водить на кружки, кормить. Ну, то есть это все... В общем, мне кажется, даже про это говорить не надо. Детей мы все-таки заводим не для того, чтобы нам на них кто-то какие-то выплаты делал. И думать об этом, по-моему, это прям, ну, как-то подло и нехорошо. Особенно, ну, вообще, даже не хочу про это говорить. Здравствуйте, радио «Шансон». 9 лет мы жили в гражданке, но супруге захотелось штамп. Пошли, расписались, и ничего не изменилось. Как жили, так живем. Жека из Кургана. Ну, да. Прекрасно, видите, жена сказала надо, и вы сказали надо.
0: Да, интересно, дети, вы нажили детей вот в этом гражданском браке или нет? Потому что это тоже как бы имеет определенное значение. Здравствуйте, первый раз с первой женой, сожительницей, жили 3 года, никакого штампа в паспорте, она не хотела, я не настаивал. Со второй женой прожили, так скажем, в гражданском браке 13 лет, с 2000 по 2013. А поженились 12 апреля 2013 года. Все чинно, важно, со штампами, все дела, живем и не тужим. 2 взрослых детей, один мой от первого брака, скажем так, брака, а вторая лапочка, дочка, уже совместно нажитая, вот во втором. Люблю свою жену, ждет меня домой с рейса, пишет нам
1: Митя. Митя, ну какая милая история. А мне понравилось сообщение от Туси. Доброе утро, Марина и Артем. Мы живем вместе 13 лет без штампа в паспорте. Дочери уже 10 лет исполнилось. Обещали ей, что на следующий год мы обязательно распишемся. Она прям настаивает на этом. Я не страдаю по этому поводу. Слушайте, ну для детей это важно. Это же правильные ценности семейные, которые закладываются. Завтра будет день семьи, любви и верности. Я помню, как вы каждый год 14 февраля говорите: нет, это не наш праздник, это все американщина, это 14 февраля. Вот, пожалуйста, прекрасный повод завтра, если вы живете и не ставите штамп в паспорте, возьмите и предложите, Марин, своей любимой женщине, а давай распишемся.
0: Смотри, что пишет дети... нам Елена, да, так. Я все понял, твоя история очень классная. Смотри, что пишет нам Елена, мы просили рассказать, какие выплаты, да? Я только не понял, это в год или в месяц? 125 тысяч, если мать-одиночка. Это федеральные плюс региональные. Это же не в месяц 120.
1: Ну нет, это единовременная выплата, наверное, когда ребенок только родился. Я думаю, что это вот так.
0: Тогда можно пойти сразу через неделю после получения денег оформить отношения в ЗАГСе. Марин, мы что-то недопонимаем.
1: Это как про декретный отпуск. Там есть единовременная выплата. Сколько женщин до этого работало,
0: получало? Я хочу знать, сколько в месяц.

идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну, проясняется на третьем часу уже, да, Марин, ситуация. Mm-hmm. И вот нам спасибо Ольге, которая нам рассказала, что в зависимости от региона поддержка семей с детьми в размере прожиточного минимума. Например, в Томской области прожиточный минимум – это 17 тысяч на одного ребенка. Но, конечно, для малоимущей семьи это хорошая поддержка, но специально не расписываться ради пособий – это, считает Ольга, ужасно. Дорогие мамочки, не делайте так никогда. Семейные ценности должны быть выше всего. Ну, то есть, если двое детей, 34 тысячи в месяц, да, на государство получаешь. Если трое, 51.
2: Слушайте, ну, а потом мы смотрим по телевизору эти передачи, которые про не самых благоприятных и благополучных родителей, которые вот так вот нарожают детей, как говорится, живут на эти пособия, и дети не самые счастливые, потому что родители тратят это на алкоголь, на какие-то на свои развлечения. Это вот твоя любимая передача, Артем, мужское и женское, там про это регулярно рассказывают.
1: Юленька,
2: как раз
1: Юля,
2: про
1: Юля,
2: тех, у кого
1: Юлечка,
2: нет штампов в паспорте,
1: Юля,
2: они...
1: Не надо,
2: да,
1: так,
2: все,
1: Юля,
2: я молчу,
1: да.
2: Смотри, нам пишет Иван Анатольевич классную свою историю. Мы вместе прожили гражданским браком 16 лет. У нас трое детей, сыновей, двое сыновей и красавица дочка. И вот в августе у нас наконец-то роспись. Слушайте, ну вы, Иван Анатольевич, молодец. Наконец-то вы решились, что все-таки эта семья должна быть семьей, и
1: ну, вот
2: все должно
1: Наталья
2: быть законно и официально.
1: Наталья пишет, что есть у нее одна знакомая, которая родила 4 детей, 4 от разных мужчин, и у всех стоит в свидетельстве прочерк. А она получает кучу плюшек от государства, плюс все мужчины содержат детей полностью.
2: Вот это, конечно, устроила женщина.
1: Мама
2: прошаренная. Про нее надо кино, наверное, снимать. Но, по-моему, немножко все это какое-то мошенничество. Ну, как бы, понятно, что не в прямом смысле, но вы можете сколько угодно говорить, что я не права, но я понимаю, что мы рожаем детей для себя, не для государства. Не, ну, а с другой стороны, если для государства, тогда пусть дети тоже какой-то долг государству возвращают, если уж на то пошло, потому что жить вот на эти выплаты, вот эти даже фразы, что-то с государством поиметь. Но мне, честно говоря, вот противно такое читать и стыдно.
1: Ну, а некоторые
2: когда...
1: люди считают, что государство с них что-то имеет, и они поэтому ведутся государством вполне себе такую легальную...
2: А давайте попробуйте жить без
1: государства.
2: Попробуйте жить без государства. Интересно,
1: борьбу.
2: Как это будет. Не, Артем, не заводи меня, пожалуйста.
1: А я тебя не хочу заводить, Марина, потому что у нас впереди самая счастливая игра. Она называется
2: «Бесплатно можно выиграть каюту нет государства» от радио «Шансон». Заходите на сайт radioshanson.ru. Если у вас есть загранпаспорт и уже вам исполнилось 18 лет, то вы смело можете побороться за ключи от счастливой каюты. И уже 14 августа мы подведем итоги. И кто-то отправится совершенно бесплатно и возьмет с собой либо вторую половинку, либо кого-то из подрощенных детей.
1: Ну, а через 3 минуты мы узнаем, кто же будет претендовать на эту самую счастливую каюту, розыгрыш который состоится 14 августа. Итак, друзья, если вы уже зарегистрировались, то сейчас обязательно снимайте трубку телефона.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступления звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
0: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, «Счастливая каюта» – игра, которая сегодня может определить имя одного из счастливчиков, которые 14 августа в суперфинале разыграют ключи от «Счастливой каюты» и отправятся на целую неделю в морской круиз на белоснежном комфортабельном лайнере «Астория Гранта». Итак, с кем же мы сегодня, Марина, играем? До кого удалось дозвониться?
2: Удалось дозвониться с первого раза для Александра. Он из Москвы.
1: Александр молодец. Трубочку снял. Александр, здравствуйте.
15: Доброе утро.
1: Доброе утро. Давно ли вы зарегистрировались в нашей игре?
15: 2 дня назад.
1: Прекрасно. Были ли вы когда-нибудь в морском круизе? Есть у вас такой опыт?
15: Нет.
1: Значит, должен быть непременно, правильно?
15: Конечно.
1: Для того, чтобы 14 августа оказаться в нашем суперфинале, необходимо прямо сейчас ответить за 60 секунд на 3 вопроса. Вы готовы?
15: Готов.
1: Начинаем.
16: Время пошло!
1: Продолжите песню. Девчонка рыжая с Ленинграда, с Челябинска, с Ростова-на-Дону.
15: Ростова-на-Дону.
1: Второй вопрос.
2: Назовите президента Турции. Реджеп Эрдоган, Бурак Эчевит, Орхан Памук.
1: Как зовут?
15: Эрдоган.
1: Кто режиссер фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай или Андрей Тарковский?
15: Леонид Гайдай.
1: Вы ответили на 3 вопроса. Как вам кажется, правильно ответили на них или нет?
15: Кажется, правильно.
1: Интуиция подсказывает, что вы ответили правильно. Давайте посмотрим у наших пиратов. Пираты вам аплодируют. Да, прекрасно. Вы справились с задачей и правильно ответили на 3 вопроса.
2: Вы попадаете в суперфинал, поэтому сейчас за эфиром вам назовем счастливый код от каюты. И 14 августа уже действительно
1: будьте наготовы,
2: будьте,
1: да,
2: на чеку. Как и все остальные, кому мы в течение этих недель звонили, и вы правильно отвечали на вопросы. Ну а если вы еще не зарегистрировались, то обязательно регистрируйтесь. Даже когда мы с Артемом будем в отпуске, вам все равно будут звонить наши коллеги.
1: Да, а мы будем в отпуске уже в понедельник. А коллеги будут звонить уже в понедельник.
2: Они не будут в отпуске, они будут вам звонить.
1: Поэтому, дорогие друзья, если вы в отпуске или не в отпуске, не важно. Выберите несколько минут, чтобы зайти на сайт radioshanson.ru и обязательно зарегистрируйтесь в игре «Счастливая каюта». Это информация для лиц старше 18 лет. Марина, мы прощаемся с тобой.
2: Прощаемся.
1: Мы с тобой прощаемся до завтра. Я до 7 утра тебя не увижу, Марина Дымова.
2: Как же хорошо. Я тебя тоже. Дорогие друзья,
1: всем удачи, пока.
2: Всем пока, целуем, обнимаем, до завтра.
14: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

второй ДС. Дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

еду я домой на маршрутке. Или я лечу домой с облаками. Могут нас с тобой часы.

0: как же я соскучился.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Эти крутятся, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью.

Потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет

11:00 в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России упростили оформление пенсий. С 7 июля соцфонд теперь сам запросит данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу, рассказал доцент финансового университета Игорь Балынин. Если все уже есть в госбазах, для оформления хватит паспорта и СНИЛС. Другие документы попросят только если каких-то сведений не найдется. Новые правила касаются страховых, накопительных, государственных пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой части. Досрочно на пенсию по-прежнему могут выйти многодетные мамы, жители Крайнего Севера, педагоги, медики и творческие работники. А в 2026 году пенсионный возраст составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. В Минпромторге рассказали о внесении около 260 блюд в ГОСТ на русскую кухню. 133 рецептуры уже согласованы. Над созданием единого стандарта совместно работают рестораторы, историки и повара, заявил замглавы ведомства Роман Чекушев. Он отметил, что планировалось создать некий набор блюд, которые традиционно исторически относятся к русской кухне. Рестораторов-историков не ограничили в количестве блюд. Замминистра отметил, что работа над брендом будет завершена в ближайшее время, а задача государства – обеспечить его продвижение как внутри страны, так и за рубежом. Москвичам рекомендуют пользоваться сегодня городским транспортом из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса. Кроме того, автомобилистов призвали избегать на дорогах резких маневров, увеличивать дистанцию и снижать скорость, заранее тормозить перед пешеходными переходами, а также быть осторожными на мостах, эстакадах, при спусках и подъемах. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, воздух днем прогреется до 20 градусов. В заключении выпуска официальный курс валют на вторник, 7 июля, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19. Мария Деева, радио «Шансон».

Если взглянуть на календарь лунный, то молодая луна уже не молода. Но ничего, лунные циклы — это, конечно, хорошо, а у нас, знаете ли, все идет по шансонному распорядку. Душевно в любое время суток. Всем желаю здравствовать, чудесного дня в нашей компании. Григорий Лепс только что открыл этот музыкальный час и мою музыкальную вахту. Денис Денисов у микрофона. Любовь Успенская, добро пожаловать нам на радость.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

Вся наша жизнь – это результат принятых решений, и они многим ранее, а может быть и давно тоже. Так почему же не делать ее увлекательной и полной приключений? Тем более, что признания, вот такие, как Михаил Шуфутинский сейчас в этой песне нам огласил, они, ой, как дорого стоят для человека, которому мы это делаем. Да и для нас самих тоже. Вечерком, да, на Средиземноморском побережье, в отель «Титаник Делюкс Гольф Билек» сделать это вообще будет роскошно. Ну и что? Октябрь, зато погода роскошная. С 24 по 30 октября бархатный шансон будет проходить именно там, где я только что обозначил. Михаил Шуфутинский там будет, Михаил Бублик, Сергей Любавин, Тамар Кутидзе, Алексей Брянцев, Федя Карманов, Анатолий Полотно, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, наши драгоценные звезды и вы. Представляете, танцы, песни, те самые романтические моменты. Красота! Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Финансовые неурядицы европейских автопроизводителей все чаще подталкивают их к принятию сложных решений. Так, немецкий концерн Volkswagen рассматривает возможность продажи двух премиальных брендов – Lamborghini и мотоциклетного Ducati. Такой шаг может стать одной из мер плана по сокращению расходов компании. Примечательно, что Lamborghini было приобретено Volkswagen в 1998 году за $110 миллионов, а на сегодняшний день компания оценивается уже в $22 миллиарда. Кроме распродажи активов, в ближайшее время концерн Volkswagen планирует уволить до 100 тысяч сотрудников и закрыть 4 завода. Это сокращение станет одним из крупнейших за последние десятилетия. Немецкий концерн оказался на грани краха из-за возросшей конкуренции с китайскими марками. Это самая катастрофическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Ох, чувствую я, сколько же еще открытий дивных готовит нам произведение, лежащее в столе. Ну да, именно так и говорят авторы о тех работах, которые еще своего часа не дождались. Мы же, в свою очередь, с превеликим удовольствием будем это впитывать и слушать вместе с вами, ну и добавлять, естественно, в свои плейлисты. Музыки много, шансон один.
1: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В нашей жизни постоянная череда контрастов. Нам то смешно, то серьезные мы становимся, то задумчивые, то в лирику вдруг потянуло, то опять на веселье. И это нормально, ведь только при смене деятельности мы отдыхаем. Все то же самое, именно отражая эти аспекты и на наших волнах. Ведь мы живем в унисон.

0: Категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦДРУ. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. На трассах Карелии станет светлее. Модернизация освещения коснется 60 километров региональных дорог. Линии наружного освещения оборудуют в республике в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По информации Минтранса региона, светлее станет в том числе на некоторых участках автодороги Кола. Работы по устройству линии освещения проводятся в приоритетном порядке в крупных населенных пунктах, где региональные дороги являются главными улицами и имеют высокий транзитный трафик. Линии будут оснащены автоматизированными системами, работающими в зависимости от светового дня. Получить медсправку станет проще. В России расширят круг получателей таких справок. С сентября вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений. С осени документы смогут получать не только сами пациенты, но и их близкие родственники, в том числе братья и сестры. В приказе Минздрава теперь вводится новое понятие «близкие родственники». Также добавляется возможность передачи справок иным лицам. В Костомукше будут судить наркодилера. Уголовное дело было возбуждено в отношении 43-летнего жителя Костомукши. По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый в составе организованной группы создал интернет-магазин по продаже наркотиков, а также разработал бесконтактный способ их оплаты. В сентябре преступники попытались продать крупную партию запрещенных веществ в Костомукше с помощью интернета. Преступную деятельность пресекли сотрудники оперативных служб. Они изъяли запрещенные вещества из незаконного оборота. Уголовное дело в отношении жителя города уже направлено в суд. Дела в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство. Инспектор ГАИ из Костомукши вошел в число лучших. Илья Волков представил Карелию на всероссийских соревнованиях «Лучший по профессии». Конкурс профмастерства проводился среди сотрудников дорожно-патрульной службы. Нашу республику в финале представлял старший инспектор ДПС Костомукшского отдела. По итогам всех испытаний Илья Волков занял 35-е место среди сильнейших сотрудников со всей России. Напомню, что автоинспектор завоевал право выступать на всероссийском этапе, заняв призовое место в республиканском конкурсе «Лучший по профессии». Тогда за звание сильнейшего боролись 17 инспекторов из разных районов Карелии. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

не припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой

земле я заблудший и поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то,

истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

каждого из нас фантазия по-разному работает, а применение натуралистических образов, вот черемуху, все же сразу ее представляют, и оградку тоже, все могут представить, как она выглядит. И тогда картинка получается одна, единая практически у всех, а дальше драматургия содержательная. Иван Кучин только что, абсолютно кинематографичная песня. Денис Денисов у микрофона, вы на волнах радио «Шансон», а вот вам еще и «Ягода-малинку».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17. Я буду.

Ну что ж, это вроде как у лирического героя все в будущем. Но у тех, у кого уже все состоялось, и кто любит бесконечное, и кто оберегает и является тем самым пламенем свечи, подогревая, разогревая эмоции и чувства постоянно, тот молодец. Угу. И тот точно знает, что 14 ноября поведет свою зазнобушку в лайф-арену на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». А может быть, будет и обратная история. Барышня своего ненаглядного туда приведет. Почему нет? Здесь никаких вообще преград не вижу. Стас Михайлов будет на сцене точно петь. Алексей Петрухин, Евгений Григорий, Воровайки, Чепик, Холла, Шаман. Перечислять много-много можно. Но зачем? Лучше танцевать и петь вместе с нами. Возрастное ограничение 12+. Подробности на сайте радиошансон.ру.

Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

букетом дорожа. И запутавшись в соборах колесил, кровь хлестала из разодранной щеки.

ярком шатре на цыганской стороне я поверю в то, что есть любовь до конца. Поверю в то, что есть права за ней, и в то, что я в

0: духовая секция делает свое дело. Помимо настроения Алексея Петрухина и Анны Семенович в этой песне, так еще и они вот это вот ту-ту-ру, ту-ту-ту. Хорошо, классно. А, кстати, вы смотрели этот выпуск «Живой струны», когда Анна Семенович приходила в гости, и они с Алексеем Петрухиным исполняли ее? Нет? Тогда на сайте radioshanson.ru исправим это.
1: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда и много, и немало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

Ее глаза — два тихих океана. В ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо. А цифры только цифры и

черт, мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо, а цифры, только цифры, ерунда.

0: здесь возникает как раз-то та самая ситуация, которую можно назвать ловушкой. Вот думаешь только об одном человеке, и все, зациклился, все из рук валится. И как быть? Что делать, если не получается переключиться? Привет передать можно. Можно позвонить, можно поговорить мысленно. И тогда легче становится. Ну, мне, во всяком случае, так. Есть у вас свои рецепты? Как уйти от этого? Расскажите мне, пишите.
1: Я не умею писать стихи.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких не пою.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Помимо этого, в некоторых регионах, в том числе в Липецкой области, уже применяется программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений и помогает врачу формировать клинические рекомендации для пациента. Министр добавил, что существуют программы с искусственным интеллектом, которые используются скорой помощью. Они позволяют быстро идентифицировать цифровой профиль пациента и посмотреть его последние анализы. В Совете Федерации предложили ввести целевые квоты для бесплатного второго высшего образования. Такой набор абитуриентов нужно установить под потребности отдельных сфер и регионов. Кроме того, это можно сделать с помощью партнерства с работодателями, когда компания финансирует обучение сотрудников в вузах. В Совфеде отметили, что сейчас возможность получения второго высшего образования бесплатно ограничена узким перечнем направлений категорий граждан. Речь идет о творческих специальностях, отдельных программах для выпускников военных вузов, а также есть квоты для людей с инвалидностью. Минпромторг планирует поддержать российских производителей детских игрушек. Для них хотят запустить продвижение товаров на маркетплейсах. Кроме того, компаниям собираются компенсировать часть расходов на лицензии российских мультперсонажей. Так производители смогут официально выпускать игрушки с их изображением. На эти меры в этом году предусмотрено 100 миллионов рублей. В министерстве рассчитывают, что поддержка поможет российским игрушкам стать заметнее на рынке. В дальнейшем условия программы могут пересмотреть. В заключении выпуска официальный курс валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань стоит 11 рублей 46 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 20, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров, температура воды в Москве-реке плюс 17. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

ты, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на которой не

0: старше ждет.
1: Ода всем тверичаночкам от Михаила Круга. Почему? Да потому что родные края, и он прекрасно знает. В каждой области, в каждом регионе есть та самая легенда, что именно там находятся самые красивые барышни, живут и радуют глаз. А может быть, это и не легенда, а факт? Как у вас с этим обстоят дела? Уверен, что именно так. Всем привет. Денис Денисов у микрофона.
0: Давай-ка, батя, выпьем.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сверим ваши лучшие желания музыкальные и наши планы. Через некоторое время мы услышим Анатолия Днепрова, его песни прекраснейшая «Радовать». Максим Апрель заглянет на наш огонек. Гарик Скачев, Михаил Шафутинский. А прямо сейчас вспышка сверхновой. Алекс Лим, ворвавшийся в плейлисты всех и вся. На волнах душевного.

девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

Гарик Сукачев, вроде хулиганская песня, но абсолютно верно. За свои поступки расплачиваешься по-любому. Ну, сегодня, завтра, послезавтра, но найдется. Найдется та самая гаечка на самый редкий винт, болт. Все инженеры поняли, о чем я говорю. А мы о любви продолжаем размышлять и рассуждать.

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: не знал.
1: Сергей Куренков, ну, слушайте, прям-таки ликбез настоящий, по такой гайд, путеводная нить, маршрут, потому что же хочет услышать женщина. Да, мы мужчины тоже, знаете ли, не хотим оставаться неудел, тоже хотим услышать, что, и даже почувствовать, что мы нужны. Подумайте над этим, и поверьте мне, вы увидите такие метаморфозы, о которых даже могли не подозревать.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателя ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпромторг проработает возможность введения утилизационного сбора на железнодорожную технику. Ранее с таким предложением выступили представители отрасли и ряд губернаторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова. По его словам, министерство постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсы для поддержки промышленности. Для этого в России уже работает утильсбор на колесную и самоходную технику. Ограничение приема заявлений на шенгенские визы Словакии временное. Оно связано с техническими причинами. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Республики в России. О приостановке приема заявлений на Шенген стало известно сегодня. В этом и следующем месяце россияне смогут оформить документы только для поездок в Словакию с целью участия в спортивных мероприятиях. Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с туристическими, деловыми или гостевыми целями, записи аннулируют. Сервисный сбор обещали вернуть полностью. При этом ограничения не затронут оформление национальных виз. Документы на них по-прежнему принимаются, независимо от цели поездки. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: подарите мне.
1: Я совсем не исключаю возможность, что каждый новый день приносит нам какую-то новую обсессию, новую любовь, новое увлечение, новый запах, новую музыкальную работу, какое-то новое настроение. В любом случае, каждый новый день — это новый я, новый ты.
0: Я куплю тебе дом у пруда.

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши пять.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Давай гармонь, играй! А как там в песне, в народной-то? А? Какая свадьба без баяна? Какая Волга без Руси? А что там еще? Какая Мария без Ивана? Какая жизнь, какая работа без шансона? Это такое вольное прочтение с моей стороны, но я в это свято верю. И вместе с вами мы обязательно встретимся еще не раз и не два каждый день. Всегда.
1: Я обязательно вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: конкурс «Тому же» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

тиши. Его печальное высочество, не исправим мы эту оказию с вами, приключившуюся вместе. Все просто. Мы напишем в программу по заявкам, привет передадим, а может поздравим с чем-нибудь. И песню драгоценную нашему сердцу обязательно услышим. А пока душа нараспашку от шамана.

0: Отвали.
1: А ведь не в прямом смысле. Лирическая героиня говорит, ну и что, ну деньгами на карте, и все, и отвали. Нет, такую мадам не купишь, тут нужно, знаете ли, приложить. О, сколько всего интересных. И это «отвали» звучит как окончательно женское «может быть». Подумайте над этим.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Приветствую настроенным на 105,5. Легкого, приятного вторника, друзья, желаем вам. Летняя погода весьма сегодня располагает, наконец-то, к прогулкам, к неспешному вечеру. Так что предлагаю потихонечку двигать дела уже в сторону, а самим двигаться поближе к приемникам и шагайте с нами в новый час на радио «Шансон Костомукша». Наше место встречи распахивает двери. Меня зовут Катя Бажова. Всем здравствуйте.

Поверьте, чашечка кофе станет слаще, если приправить ее еще и теплыми словами, пламенными речами, которые можно написать нам на мобильный номер +7 900 457 47 00, написать, кому ваш привет сегодняшний, от кого, какую музыку хотите послушать. Все ваши поздравления, комплименты, благодарности готовы озвучивать в наш с вами местный эфирный час на радио «Шансон Костомукша». И пишите нам в СМС, пишите в мессенджере «Макс» и группа ВКонтакте. У нас также имеется «Костомукша Медиа». Телефончик еще для вновь прибывших разочек напомню, +7 900 457 47 00. До конца часа линия открыта. Пишите, телеграфируйте.

0: Попутчики.
1: Традиционные попутчики этого эфирного часа, друзья, мы возьмем сегодня звездную именинницу. Ей станет сегодня Жанна Агузарова, которой на минуточку исполняется, друзья, только представьте, 64 года сегодня. Жанна Агузарова, безусловно, это яркое явление на нашей поп-сцене. Она стала голосом, который невозможно забыть, и образом, который не поддается расшифровке, что они только не говорили. Артистка в свое время ворвалась на отечественную эстраду, как ураган, она перевернула представление о рок-н-ролле, ну и исчезла потом так же внезапно, как и появилась. За десятилетие карьеры Агузарова успела побыть и музой Браво, и сольной звездой, и сейчас ее называют затворницей. Безусловно, это очень интересная и яркая персона. Предлагаю сегодня в честь нашей именинницы звездной послушать один из ее стареньких хитов «Над тобой ярко горит» Жанна Агузарова на 105,5.

она ему и говорит: «Дурак ты, Вася, мол!» А он привык, он дверью хлоп и Мерседес завел. Еще завел на стороне.

запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час, четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

0: «Дорогой мой человек».
1: Ну вот, друзья, и настал тот час, когда мы приступаем к вашим заявкам, к вашим приветам и тем словам, которые вы можете до сих пор еще писать на +7 900 457 47 00. Это наш эфирный номер, смс, мессенджер Макс, пользуйтесь. Ну и первое поздравление, пожалуй, мы для именинницы сегодняшнего дня адресуем. Ольга Жижель сегодня отмечает свой день рождения. Оль, ваши коллеги поздравляют вас с вашим праздником. Пусть каждый новый день дарит радость. Жизнь ваша пусть будет наполнена счастьем, любовью и успехом, чтобы ваши мечты сбывались, желают вам ваши коллеги. Ну а глаза пусть всегда светятся от счастья.

И вы, друзья мои, не стесняйтесь говорить о своих желаниях, по крайней мере, музыкальных. Я готова их в ближайший час исполнять. Причем делать это очень щедро. Плюс 7 900 457 47 00 наш эфирный номер для ваших заявок и приветов в наш эфирный час. Следующее поздравление у нас с профессиональным праздником. Оказывается, 7 июля, день, официальный день авиалесоохраны. И с этим событием руководство ведомства спешит поздравить весь коллектив и также ветеранов этой службы. Особый поклон ветеранам за опыт, за традиции, за ту надежность, которую вы передаете молодым специалистам. Ну а всем коллегам руководство авиалесоохраны, во-первых, благодарит каждого из вас за нелегкий, но такой важный труд, за то, что вы остаетесь на посту в самые трудные моменты, и в дым, и в жару, и вдали от дома и близких. Ну а в предстоящем сезоне желают вам, ваши коллеги, чтобы было пожаров меньше, а ваши семьи всегда ждали вас дома. Здоровья вам крепкого и благополучия.

А мы всегда, безусловно, верим наших земляков, друзья мои, которые представляют и прославляют наш город в том или ином событии, на том или ином мероприятии. Частенько мы об этих победах говорим у нас в эфире, поздравляем, и ваши поздравления озвучиваем. И как раз-таки подобный привет прозвучит прямо сейчас у нас в эфире. Мы об этом событии рассказали в анонсе нашей программы в группе ВКонтакте «Костомукша Медиа». Мы рассказали о том, что семья Науменко, это папа Константин, мама Ирина, а также два сына, Матвей и Тимофей, принимали участие в очень крутом соревновании. Называется «Семейная зорница». Региональный этап проходил в Петрозаводске буквально в минувшие выходные. Так вот, наши земляки заняли на этом этапе региональном первое место. Они стали победителями, доказали, что семья – это сила. Так вот, с этим событием, с этой победой спешат поздравить вас, дорогая семья Науменко и Константин, Ирина, Матвей, Тимофей. Вас спешат поздравить ваши коллеги, ваши знакомые, приятели. Например, написала Ирина: поздравляю, ваша семья отличная команда, вы молодцы и умничками. Также назвала вас Алина, тоже привет передает огромнейший. Кстати, добавлю, что семья Науменко теперь будет представлять не только наш город, но и всю Карелию на всероссийском этапе игры «Семейная зорница».

0: Погоня за звездами.
1: Ну, друзья, сейчас мы с вами выясним, что хорошего приготовил нам завтрашний день наш традиционный астропрогноз. И поехали по знакам зодиака, пройдемся. Овны, завтра многое будет зависеть от вашей инициативы. Не ждите, пока обстоятельства сложатся сами собой, просто действуйте. Тельцы, ваш день будет располагать к спокойной продуктивной работе. Не позволяйте чужой суете сбить вас с намеченного курса. Отличное время для финансовых решений и для различных покупок. Близнецы, ваше обаяние завтра поможет открыть многие двери, люди будут охотно идти навстречу, поэтому не бойтесь обсуждать важные вопросы. Раки, среда подарит вам возможность разобраться в том, что давно не давало вам покоя. Прислушивайтесь к своей интуиции, она подскажет верное направление. Львы, о вас может ждать приятный сюрприз или неожиданная поддержка. День станет благоприятным для творчества, для знакомств и любых дел, где нужно себя проявлять. Не скромничайте. Девы, не пытайтесь контролировать все вокруг. Завтра иногда лучший результат приносит гибкость. Отличный день, он подойдет для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Весы, а перед вами может открыться интересная возможность. В среду не отказывайтесь от новых предложений только потому, что они кажутся вам непривычными. Перемены могут оказаться весьма кстати. Скорпионы, вам стоит сосредоточиться на главном, не распыляться на мелочи. Ваша настойчивость поможет в среду добиться хороших результатов там, где другие уже готовы будут сдаться. Стрельцы, а у вас среда станет благоприятной для общения, для поездок, новых впечатлений, даже небольшое изменение привычного маршрута подарит интересное знакомство, либо что-то вдохновит вас на какие-то подвиги. Козероги, ваше терпение начинает приносить плоды. Не торопите события. Говорят звезды, многое складывается именно так, как и должно. Водолеи, неожиданная идея может оказаться гораздо перспективнее завтра, чем вам покажется сначала. Доверяйте своему нестандартному взгляду на вещи и не бойтесь экспериментов. Рыбы, а вам, как никогда, важно помнить завтра о собственных сильных сторонах. Не сравнивайте себя с другими и не сомневайтесь в своих способностях. Успех кажется ближе, чем вы думаете.

вполне себе погода для корабликов и для плавания. Сейчас наконец-то наступило в Карелии, ветер немножечко стих, теперь он юго-восточный, 2-5 метров в секунду, и примерно такой же ветер будет и в течение завтрашнего дня. Ураганные ветра, похоже, уже от нас куда-то вдаль ушли. Что касается значений на термометре, друзья, то вот такая же примерно погода, как сегодня, мы наблюдаем, сохранится в течение завтрашних суток. Синоптики прогнозируют от плюс 13 до плюс 17 градусов в течение всей среды. Ночь еще будет прохладная, плюс 8 градусов. Что касается осадков, синоптики рисуют небольшие дождинки, небольшие капельки в течение среды, но в целом будет практически без осадков, переменная облачность и юго-восточный ветер.

0: Вот это поворот!
1: Давненько, друзья, мы с вами не говорили о транспортных событиях, транспортных новостях, а поводы-то есть, и имеются они практически каждый день, тем более, что тот топливный кризис, который развернулся сейчас по всей стране, конечно же, затронул и Карелию, и вот сегодня интересные новости, о которых я не могла вам не сказать, прилетели из оперативного штаба, который, напомню, начал работать в Карелии несколько, по-моему, неделю или две назад. Так вот, новости следующие. 7 июля в Карелии начнет работать специальный чат-бот, в котором каждый житель может узнать последнюю информацию по наличию топлива на АЗС, а также об очередях. Об этом рассказала сегодня премьер-министр республики Андрей Сергеев. Он отметил, что на основании распоряжения главы республики уже две недели у нас действует оперативный штаб. Он занимается взаимодействием с топливными компаниями, вопросами обеспечения топливом населения и экстренных служб. Также премьер-министр рассказал, что ежедневно они ведут мониторинг того топлива, которое привозится в нашу республику, объемы на местах и на всех АЗС. И он подчеркнул, что топливо в республике есть, ну а главная проблема, которую сейчас нужно решить, это логистика, чтобы бензин как можно оперативнее привозили на заправки, а технологические перерывы на заправках сокращались, либо вообще по возможности отменялись. Также Андрей Сергеев сообщил о том, что сейчас большое количество людей заправляются по 5-7 литров. Есть уникальная ситуация, когда человек заправлял вообще 1-2 литра. Поэтому сейчас для удобства жителей власти разрабатывают специальный чат-бот, он заработает уже сегодня, но пока в тестовом режиме. Туда будет поступать вся оперативная информация по наличию топлива на заправках, по техперерывам, в том числе по состоянию очередей на той или иной заправке. Также власти намерены обсудить ввод дополнительных бензовозов, чтобы снять логистическую проблему уже в ближайшее время. Правда, Андрей Сергеев не уточнил, в каких именно соцсетях и в мессенджерах заработает этот чат-бот, но я думаю, что как только информация поступит, мы в новостях, в том числе, о ней непременно вам расскажем, друзья.

Ну, на этой позитивной ноте, друзья мои, мне хочется озвучить еще один привет, который прилетел в наш мессенджер Макс на +7 900 457 47 00. Поздравила нас Светлана Солнышком, которая вновь вернулась в наши края и обратилась ко всем горожанам. Костомкшане, привозите больше солнца в город со своих отпусков. Поддерживаю, Светлана, такую просьбу. Хотелось бы больше солнца, больше лета, но я так немножечко уже заглянула в прогноз погоды на предстоящие выходные. Похоже, привозят и не задерживаются, не прячут в чемоданах. Солнышко будет непременно, и будет его с каждым днем все больше. К середине июля лето, похоже, у нас раскачается окончательно и будет нас радовать всячески. А мы готовы радовать, Светлана, вас и исполнить вашу музыкальную заявку. Прямо сейчас лисицы, зеленые-зеленые глаза. Специально для Светланы. На 105.5 в завершении этого эфирного часа, друзья. Ну а мы всех ждем завтра на неизменном нашем месте на 105.5 ровно в 15 часов. Ваша Катя Бажова. До новых встреч. Пока-пока.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили изменить правила поступления в вузы. Как пишет «Известия», предполагается, что абитуриенты должны иметь возможность выбрать форму вступительных испытаний либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза. Это может снизить нагрузку на выпускников и сделать конкурс более прозрачным, а также убрать дублирование оценочных процедур. По мнению авторов инициативы, действующая практика создает неравные условия, поскольку подготовка к дополнительным вступительным испытаниям требует посещения подготовительных курсов, покупки специальной литературы или даже переезда в город, где находится вуз. Ситуация с топливом во время проведения сезонных полевых работ управляема. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС. Он отметил, что Минсельхоз и Минэнерго ежедневно отслеживают поставки горюче-смазочных материалов для предприятий агропромышленного комплекса. При возникновении потребности принимаются дополнительные меры. Напомню, проблемы на топливном рынке в России возникли в конце мая. Правительство взяло ситуацию под контроль, а нефтяные компании приступили к увеличению производства и насыщению внутреннего рынка. Новый велопешеходный мост через Москву-реку достроят до конца года. Его длина составит более 420 метров. Сооружение свяжет будущий парк и набережную в Мнемниковской пойме с парком культуры и отдыха «Фили». В часы максимальной нагрузки мостом смогут пользоваться около 900 человек в час. Об этом сообщил Сергей Собянин. Трехпролетное сооружение строится на основе стальной вантовой системы, где несущим элементом выступит большая арка. Мост оборудуют архитектурно-художественной подсветкой. Она подчеркнет его форму в темное время суток и сделает доминантой в панораме парка. В заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, юань 11 рублей 46 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Пожелаю и я вам, чтобы сегодня, в этот первый июльский вторник, удача расцеловала вас вот буквально с ног до головы. Ну а мы будем баловать вас хорошей музыкой на радио «Шансон». Открыли новый час Анатолий Полотной и Федя Карманов. Далее послушаем историю про Таню Сытину и всех остальных. Жанровый шансон в исполнении маэстро Михаила Круга. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.
1: Ректор кашлял кулак, крепко тужился, делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами, плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое, а намедни его...

воскресенье, телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял, да, действительно, сказали, девка.

0: собрались.
1: Олег Митяев на шансоне. Как здорово, что есть возможность у нас с вами собраться всем вместе на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Если вы готовы танцевать весь вечер напролет, приглашаем вас на танцпол. Там, кстати, самые доступные билеты. А все билеты есть на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Этот праздник души. Ну а далее Султан Лагучев.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уже много раз я рассказывал о том, что от года к году количество угонов автомобилей снижается. Это очень здорово. Поэтому теперь автолюбители чаще всего оформляют полисы КАСКО не на угон, а на повреждение автомобиля. К сожалению, немногие знают, что выплату по КАСКО можно получить не всегда. Во-первых, по правилам большинства страховых компаний не получится получить выплату за повреждение шин и дисков без общего ущерба кузову. Так что продолжаем внимательно следить за ямами на дорогах. Также страховые не жалуют гидроудары. Заезжать в глубокую лужу ходом, уповая на страховку, не стоит. Скорее всего, в выплате на замену двигателя откажут. Не получится за счет страховой и вернуть былой вид салону, который повредили ваши четвероногие любимцы. Часто автолюбители копят мелкие повреждения весь год и под конец срока действия полиса пытаются оформить все одним пучком. В таком случае страховая установит, что повреждения получены при разных обстоятельствах и откажет в выплате на основании предоставления недостоверных сведений. Это самая застрахованная автоновость дня. С вами Давиногаз и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Фитнес-Фасон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните *125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Две недели в бороде, обтрёпано пальто. Завели свой разговор до поля. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес. Ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня.

строчку простоять. Помолитесь, братанки, за меня. Продержаться б только день, да кабы ночку простоять. Помолитесь, братанки, за меня.

0: месте сейчас находились ваши руки. Главное, чтобы уши настроились на волну радио «Шансон», потому как в следующем часе уже стартует наше вечернее шоу «Городские встречи». Встречаемся мы с вами, дорогие наши радиослушатели, вот прямо здесь, в эфире «Шансона» посредством ваших сообщений. Пишите ваше мнение, ваши жизненные истории по теме. Ну а какой будет тема, мы узнаем уже очень скоро. Роман Шахов на подходе, скоро присоединится, сообщит нам с вами актуальные новости. Только вы обязательно дождитесь.
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Управление Роспотребнадзора по Москве готово помочь туристам взыскать деньги с недобросовестных туроператоров. Речь о компаниях, которые отказываются возвращать уплаченные средства за отмененные туры, путевки, а также бронирование отелей и гостиниц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Его сотрудники помогут пострадавшим в подготовке и подаче коллективных исков в суд. Для этого необходимо направить в управление письменное заявление о защите прав и законных интересов группы потребителей. В обращении нужно указать ФИУ, контактный телефон, адрес проживания, а также кратко описать ситуацию, связанную с заключением и расторжением договора. Тем временем скидки на отели в Турции для россиян достигли 20%. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что на появление акции повлияло снижение спроса со стороны европейских туристов, связанное с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако ждать большего снижения цен не стоит. Турецкие отели работают в условиях высокой инфляции, имеют минимальный уровень цен, ниже которого не готовы опускаться. Кроме того, слишком большие скидки могут негативно сказаться на дальнейших продажах. Ательеры стараются сохранять баланс между загрузкой и доходностью. Московский зоопарк попытается оставить панду Катюшу в России. Наш зоосад продолжает переговоры с китайской стороной в надежде решить данный вопрос. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она напомнила, что по соглашению все панды мира принадлежат Китаю, и такого прецедента еще не было. Сейчас рожденные у пары детеныши могут находиться в России только до достижения 4-летнего возраста. Добавлю, Катюша стала первой пандой в истории России, которая появилась на свет в московском зоопарке. Это произошло в конце августа 2023 года. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: И даже если небо туч полно, мы лето любим все равно. 17 часов 6 минут московское время. Заслуженный артист России Сергей Трофимов открыл новый час на летнем шансоне. Это, друзья, шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, всем хорошего дня, всем позитивного, бодрого настроения. Да, несмотря на эту погоду.
0: Ну, невзирая на погоду, приходят интересные новости, которые позволяют нам обсуждать темы здесь, в эфире шансона. Большинство россиян, а именно 68%, хотя бы раз за отпуск заглядывают
1: в рабочие
0: чаты или почту.
1: Эх, я думал, на море.
0: Каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук. Об этом говорится в исследовании, которым делится газета.ру.
1: Это у кого, у айтишников, что ли, спрашивали?
0: Ну, возможно, кто-то берет ноутбук, а кто-то берет что-то еще.
1: Ну, работают у всех настолько разные профессии. Многие не работают с ноутбуками.
0: По данным аналитиков, россияне делают это не по принуждению.
1: Сами захотели.
0: По внутренней тревоге. Вдруг что-то случится без меня.
1: Ох, какие тревожные люди.
0: Друзья, как проходит ваш отпуск? Работаете или сугубо посвящаете время отдыху? Если подрабатываете, связана ли эта деятельность с основной трудовой деятельностью?
1: И еще интересно, отключаете ли вы рабочие чаты во время отпуска или все так же сидите в них? У нас продолжает Виктор Королев. На шансоне послушаем его прямо сейчас. А вы пишите +7 909 955 103 0.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

что врачом моей я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: близко.
1: Владислав Медяник только что в эфире радио «Шансон». Друзья, это «Городские встречи». Мы сегодня обсуждаем тему, которая касается работы во время отпуска. Большинство россиян хотя бы раз за отпуск заглядывают в рабочие чаты или почту. Каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук. Об этом говорится в исследовании, которым делится газета «Ру».
2: Да, уж такие у нас работоголики встречаются. На самом деле, знаешь, просто бывает, что, ну, невозможно, некому тебя заменить в отпуске, ну, скажем так. И как-то вот коллектив пытается вроде как удержаться на плаву, но когда не хватает одного человека ровно, и вот задачи как бы перераспределяются, да не все. И приходится тебе быть на связи.
1: Те, кто остается на даче или дома, восстанавливаются заметно хуже, сказали аналитики.
2: Да, по их, где они хорошо восстанавливаются?
1: Не знаю. По их данным, те, кто не уезжал, на 42% медленнее входит в рабочий ритм после отпуска по сравнению с теми, кто уезжал с полной сменой обстановки. Ну, видимо, те, кто совсем отключается от рабочего
2: от всего,
1: процесса. Да.
2: Да,
1: кто
2: от
1: не берет
2: привычного
1: с собой ноутбук.
2: И жену с детьми, может быть, тоже, да? Или их надо обязательно брать?
1: Я думаю, надо, конечно.
2: Или от этого не зависит ничего?
1: Если хочешь отдохнуть и совсем переключиться, я думаю, что близкие люди только помогут.
2: Нет, ну а что, можно быть так лозунг, да? Оставь дома все и вся, и всех, и тогда на 100% восстановишься.
1: Ну, это какой-то ретрит уже такой, знаешь, аскеза. Ты сидишь на горе и думаешь...
2: Зато восстанавливаешься.
1: Туда ли ты идешь или едешь?
2: Едешь,
1: есть такая возможность. Прямо сейчас «Дюна» на радио «Шансон», «Романтика руля».

0: Ох уж эти магнитные бури. Заслуженный артист России Михаил Шплотинский только что в эфире шансон.
1: Почему так?
0: Ох, не болит голова, значит.
1: А, голова не болит?
0: Да, да, да. Друзья, голова у нас болит сегодня вот о чем. Как проходит ваш отпуск? Работаете или... подрабатываете или отдыхаете сугубо в отпуске? Если подрабатываете, связана ли эта подработка с вашей основной трудовой деятельностью? И вообще, вот идеальная продолжительность отпуска, по-вашему, это сколько?
1: По-моему, 2 недели. Это хорошо. Вот
0: месяц?
1: Как сейчас есть, так и хорошо.
0: Месяц лучше.
1: Месяц, ну, уже скучать. Как ты начинаешь по любимой работе? Ты разве не скучаешь по любимой работе через 2 недели?
0: У меня как бы нет так полноценного отдыха, понимаешь?
1: Ты тоже работаешь в отпуске.
0: Я всегда что-то где-то озвучиваю.
1: Да
0: поэтому
1: работоголик.
0: У меня все нормально, да. 18% возвращаются реально отдохнувшими. Людей.
1: Мало, мало,
0: да.
1: Мало.
0: Остальные либо догоняют дела в авральном режиме и снова выгорают за пару дней, либо с первых часов начинают прикидывать, когда бы взять следующий отпуск.
1: Взял отпуск и думаешь уже, когда брать следующий. Нет, в отпуске нужно все-таки отдыхать, набираться сил и по возможности не заходить ни в рабочие чаты, ни вот куда и не думать о работе. Да? Думать о хорошем. Наш класс, Александр Марш.
2: Еще вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Евгений Григорьев только что в эфире радио «Шансон». Ну а с 24 по 30 октября на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон» в Турции. И вас, друзья, тоже приглашаем.
1: Конечно, будет там Евгений Григорьев. Радость наша, солнце наше. А еще и Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский. Невероятное количество звезд шансона, которых мы любим, обожаем. Так что присоединяйтесь к нам. Ждем вас на «Бархатном шансоне».
0: Друзья, прекрасная возможность отдохнуть, забыть о работе. Все это для меломанов старше 12 лет.
1: Там уж точно не понадобится. Ну, не сможешь ты там быть.
0: Мы вас будем отвлекать, да.
1: Да, все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
0: Есть у нас сообщение, необходимо посмотреть и почитать сообщение, вот, например, от Натальи. Мои любимые Роман и Ирочка, желаю вам отличного эфира, спасибо. А у меня вообще уже больше 20 лет нет отпуска.
1: Ой-ой-ой.
0: Увы, как-то так. Моя деятельность не позволяет мне, мои любимые пушистики тоже не отпускают, не отпустят. Так что каждый год, как предыдущий, ничего нового, хотя на следующей неделе. Так. Хочу сделать себе классный подарок, чтобы не думать об отпуске. Если все получится, обязательно с вами поделюсь этой радостью. Собственно, пока вот интрига.
1: Интересно, что это слушай, будет. Какой можно сделать себе подарок, чтобы не думать об отпуске?
0: И еще новости от Натальи. А еще, мои дорогие, у меня завтра...

0: развод.
1: Вот как.
2: Даже не знаю, то радоваться это, или
1: да,
2: нет.
1: Да, уж то ли поздравить.
2: Надеюсь, что да.
1: То ли посочувствовать, то ли поздравить.
2: С оптимизмом идем в новую жизнь, Наталья.
1: Хорошо.
2: Да, давайте вот так относиться.
1: Давайте. Радио Шансон. У меня 40 лет трудового стажа. Я ветеран труда и за эти годы ни разу не была в отпуске. И работаю сейчас, написала нам Алла. Вот это человек, вот это размах. Я понимаю, 40 лет без отпуска. Представляешь?
2: Напишите, пожалуйста, о своей работе. Чем вы занимаетесь?
1: Сколько вы без отпуска?
2: Интересно, да. Вот все-таки такая, видимо, очень любимая работа.
1: Наверное, вернемся.
3: Городские встречи на радио Шансон.
4: Реклама.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Катя Огонек в эфире радио «Шансон». Друзья, городские встречи продолжаются. Не вянет ваш интерес к нашей сегодняшней теме.
1: Да уж, Наталья отправила нам фотографию того подарка, который как раз может заменить мысли об отпуске. Но я понимаю, почему. Пока не будем ничего рассказывать. Действительно ждем. Держим кулачки. Надеемся, что все получится.
0: Но не держим в секрете сообщения от Николая Шункова из Читы. Добрый вечер. В Чите каждый день как синусоиды. То солнце, то дожди с грозами. Необычные нынче лето в Забайкалье. На время отпуска я никогда не отключаю телефон. Более того, я начальству всегда напоминаю, что при острой необходимости я всегда на связи. У нас на читинском телевидении работа непредсказуемая и не всегда хватает троих операторов на смену. Бывают экстренные ситуации, типа лесных пожаров, паводков или визитов важных персон из правительства России. А операторы, прежде всего, люди, которые тоже иногда болеют или ходят в отпуск, поэтому я считаю, что всегда могу быть полезен на этом фронте. За 3 недели отпуска меня привлекают к работе не более 2 раз, но и все это оплачивается.
1: Ну и здорово. Вот это уровень ответственности. Вот это я понимаю отношение к коллегам. Это же прежде всего отношение к коллегам, потому что, знаешь, есть такие, да как вы там будете выкручиваться, мне вообще все равно, я в отпуске. Я не такая тоже, вот я тоже не такая. Вот я знаю, что даже в отпуске могу выйти, если, знаешь, там какая-то патовая ситуация, никто не может, кто-то там заболел, у кого-то что-то случилось, ну как тут не выйти? Ну как не выйти?
0: Выходим на ИИ. Искусственный интеллект.
1: Вот Ирина Игоревна.
0: Алгоритмы, помогающие в исследовании, выявили закономерность. Проблема не в том, что люди не хотят отдыхать. Проблема заключается в корпоративной культуре, которая до сих пор поощряет незаменимость, а незаменяемость.
1: Ага.
0: Сотрудник боится, что в его отсутствии обнаружат, что система работает без него. Многие признаются, что берут работу в отпуск добровольно, их никто не заставляет. Вот страх.
1: Страх. Ну, мне кажется, это небольшой процент.
0: Не бойтесь, напишите нам, так это или не так. В следующем часе продолжим.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ-друг. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. На трассах Карелии станет светлее. Модернизация освещения коснется 60 километров региональных дорог. Линии наружного освещения оборудуют в республике в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По информации Минтранса региона, светлее станет в том числе на некоторых участках автодороги Кола. Работы по устройству линии освещения проводятся в приоритетном порядке в крупных населенных пунктах, где региональные дороги являются главными улицами и имеют высокий транзитный трафик. Линии будут оснащены автоматизированными системами, работающими в зависимости от светового дня. Получить медсправку станет проще. В России расширят круг получателей таких справок. С сентября вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений. С осени документы смогут получать не только сами пациенты, но и их близкие родственники, в том числе братья и сестры. В приказе Минздрава теперь вводится новое понятие «близкие родственники». Также добавляется возможность передачи справок иным лицам. В Костомукше будут судить наркодилера. Уголовное дело было возбуждено в отношении 43-летнего жителя Костомукши. По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый в составе организованной группы создал интернет-магазин по продаже наркотиков, а также разработал бесконтактный способ их оплаты. В сентябре преступники попытались продать крупную партию запрещенных веществ в Костомукше с помощью интернета. Преступную деятельность пресекли сотрудники оперативных служб. Они изъяли запрещенные вещества из незаконного оборота. Уголовное дело в отношении жителя города уже направлено в суд. Дела в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство. Инспектор ГАИ из Костомукши вошел в число лучших. Илья Волков представил Карелию на всероссийских соревнованиях «Лучший по профессии». Конкурс профмастерства проводился среди сотрудников дорожно-патрульной службы. Нашу республику в финале представлял старший инспектор ДПС Костомукского отдела. По итогам всех испытаний Илья Волков занял 35-е место среди сильнейших сотрудников со всей России. Напомню, что автоинспектор завоевал право выступать на всероссийском этапе, заняв призовое место в республиканском конкурсе «Лучший по профессии». Тогда за звание сильнейшего боролись 17 инспекторов из разных районов Карелии. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Легкой дороги вам до дома. Огромное спасибо Денису Майданову. Открыл он летний вечер на радио «Шансон» 18.06 в столице. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго всем вечера. Как приятно возвращаться домой из отпуска. Mm-hmm. Если ты где-то провел его,
0: а
1: где-то.
0: А если ты вот отработал и в отпуск отправился только. И не берешь с собой ноутбук.
1: Ты большой молодец. Вот ты понимаешь, смотри, вот новости, которые нам пришли, да, Алла рассказала. Даже депутаты Госдумы пытаются бороться с профессиональным выгоранием, направляют обращение, что с этим нужно бороться. А это же, ну, почему происходит? Потому что так же 2 недели люди не отдыхают, они так и включены в работу.
0: Депутаты Госдумы. 2 недели отдыхают.
1: Ну, видишь, у них тоже есть такое вот профессиональное выгорание. Они тоже как-то с этим пытаются бороться. Ну, видимо, да.
0: Хорошо. Большинство россиян хотя бы раз за отпуск заглядывают в рабочие чаты или почту. Каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук, то есть берет возможность в отпуске работать. Об этом говорится в исследовании. И вот мы вас сегодня спрашиваем, как проходит ваш отпуск? Подрабатываете или только отдыхаете? Если есть какой-то рабочий элемент, связан ли он с трудовой деятельностью, с основной, или, может быть, какая-то еще у вас подработка?
1: Да. И опять же, если вы работаете по профессии, скажем так, почему вы это делаете? Вот мы пытаемся понять, почему люди в отпуске работают. То есть их заставляют, без них никак не могут обойтись. Или просто вам, ну, как это сказать, грустно, жалко, да, боитесь потерять место, может быть.
0: Тревожность повышенная.
1: Да, напишите. +7 909 955 1030, номер единый для ваших сообщений. Пишите нам в мессенджер Макс, и смс-сообщение также можно отправлять.
0: Ну, а сейчас сказ о том, как Евгений Иванович и Александр Викторович написали гимн дружбе.

0: края юности среды.
1: С годами все становится понятно.

0: Это «Бутырка» с дядей Вовою. Только что здесь на радио «Шансон». «Аттестат» называется произведение. Мне кажется, вот если такую песню на выпускном выдать, конечно, это запомнится.
1: Очень, очень даже.
0: Зауч автограф попросит.
1: Ну, выпускные уже все, уже все. До свидания.
0: Вышла на связь, вот дописала. Я работала токарем на Кронштадтском морском заводе, оттуда и ушла на пенсию. Друзья,
1: ага. А вот, подожди, Алла нам написала, и работаю сейчас. Ну, то есть вы на пенсии, получается, вы сейчас работаете уже на какой-то другой работе, а не написали нам на какой.
0: За 40 лет трудовой деятельности Алла привыкла работать, поэтому продолжает.
1: Ну, это здорово. Это вот дисциплина называется. Мария у нас на связи. Слушаю сообщение. Я в шоке. Как можно работать по столько лет без отпуска? Такое, наверное, возможно, если работа настолько любимая и приносящая удовольствие, что ты на ней не устаешь. Так... Я больше 20 лет работала в торговле. Работа с людьми – это сложно. Отпуск просто необходимо. Когда я работала директором, никогда не вызывала сотрудников из отпуска на работу, как делают некоторые руководители. Сотрудник должен отдохнуть полноценно. Но когда я сама уезжала в отпуск, то всегда была на связи. Вот так многие, кстати, руководители делают. Потому что есть моменты, которые без директора не решить. Ну да. А некоторые моменты напрямую влияют на показатели и на премию твоих, и твою, и твоих сотрудников. Всем гармонии и баланса. Спасибо, Мария из Санкт-Петербурга нам написала.
0: Друзья, пишите вы сообщения, не забывай их подписывать. Прямо сейчас слава.
2: Ночь проходит, с ней живу не я. Память обновляя лица, нам дают другие имена. В сердце спит потухшая мечта, чувства без любви пустыня.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Здоровье собаки начинается с ее миски. Забудьте об аллергии и проблемах с пищеварением. Хвост Маркет – территория натурального питания для ваших питомцев. Мясо, субпродукты и лакомства с заботой о каждом хвостике. Порадуйте своего любимца. Наш адрес – город Костомукша, улица Героев, 2.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Леонид Телешев только что в эфире радио «Шансон». Большущий привет отправляем артисту. Наилучшие пожелания и приятного вечера. Друзья, городские встречи продолжаются, и ваши сообщения, которые приходят по теме, тоже.
1: Да, написала нам Светлана. Добрый вечер, рада вас слышать. И мы тоже всегда рады вашим сообщениям. Отдых был 2 месяца, а вот сейчас на работе. Не плачем, хоть и трудно. Ну, я представляю, после 2 месяцев... Наверное, вообще на работу не хочется выходить.
0: Я думаю, там есть специалист, реабилитолог, который вводит человека в курс дела.
1: Ну, видимо, да. А слушай, если дело происходит в школе, наверное, там есть психолог.
0: Конечно.
1: Потому что в школе там же тоже, получается, каникулы прям вот примерно с конца июня и прям по август. По конец августа.
0: По крайней мере, дольше, чем где-либо. А если уйдет в отпуск психолог... Тогда, конечно.
1: Ему нужно пораньше прийти и подготовиться.
0: Кто психолога реабилитирует, непонятно. Кстати, друзья, компании теряют больше, когда человек приезжает уставшим, чем если бы они просто грамотно перераспределили его нагрузку. Это не трудоголизм, а страх. А страх, как известно, плохой помощник в восстановлении.
1: А вот, конечно. Ты знаешь, что каждый пятый россиянин на отдыхе вынужден оставаться на связи с офисом? Но это печальная статистика. Каждый пятый. Ну, порадуемся за тех самых 4, которые могут этого избежать, вот этой участи.
0: Которые отключают телефон.
1: Молодцы они. Вот порадует нас с вами сейчас Алла Рита и Алексей Петрухин. Немного можно потанцевать, даже если кто еще на рабочем месте, повстаем, двигаемся, чтобы хоть как-то, да, разрядка какая-то. И обязательно вернемся к вам, ждите.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Финансовые неурядицы европейских автопроизводителей все чаще подталкивают их к принятию сложных решений. Так, немецкий концерн Volkswagen рассматривает возможность продажи двух премиальных брендов – Lamborghini и мотоциклетного Ducati. Такой шаг может стать одной из мер плана по сокращению расходов компании. Примечательно, что Lamborghini было приобретено Volkswagen в 1998 году за $110 миллионов, а на сегодняшний день компания оценивается уже в $22 миллиарда. Кроме распродажи активов, в ближайшее время концерн Volkswagen планирует уволить до 100 тысяч сотрудников и закрыть 4 завода. Это сокращение станет одним из крупнейших за последние десятилетия. Немецкий концерн оказался на грани краха из-за возросшей конкуренции с китайскими марками. Это самая катастрофическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Один из главных гроссмейстеров жанра Вилли Токарев только что в эфире «Шансона». Друзья, городские встречи продолжаются, и вот вы пишете сообщение по поводу того, что ну, кто-то работает, кто-то отдыхает. Но люди, когда этим занимаются, переживанием по поводу того, что вот они что-то не успевают на работе, или кто-то их потерял из начальства, переживают по поводу денег. Но есть такая информация. Почти четверть опрошенных россиян признались, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит или на последние деньги, чтобы демонстрировать свой успех.
1: Это их раздражает больше, чем отдыхающие люди, да?
0: Ну, понимаешь, вот для чего эти деньги? Может быть, что-то заработать для какого-то статуса внешнего?
1: Может быть, но вообще все в семью, все в семью. Я бы рассказала, куда эти деньги.
0: Да.
1: А гаджеты, ну такое, такое себе. Напишите вы тоже, какие-то траты, может быть, считаете бесполезными, ненужными. Но вот они вообще никуда и ни зачем, и ни для чего. Как у вас происходит, да? Давай узнаем.
0: Ну, напишите, есть еще цифры, что особенно резко на демонстрацию псевдостатуса реагируют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет.
1: А еще сейчас, знаешь, могут сказать, это зависть. Это все завидуют, люди так вот говорят, потому что они тоже хотят, но не могут. У нас сейчас такая часто отговорка
0: встречается. Хорошо, когда кто-то работает, может быть, даже в ущерб своего отпуска, ну, на какую-то цель, а вот не на псевдостатусные вещи. Вот, хотя, может быть, кому-то важно, чтобы были...
1: А если это помогает в работе, опять же, такое случается, говорят же, встречают по одежке, ага, у него вот новый гаджет, вот такой-то вот там 17-й, да? Ну, значит, человек хорошо работает, значит, он хороший сотрудник. Такой же тоже может быть. И берут его на работу.
0: Плюс 7-909-955-1030. Напишите, быть может, действительно, на что-то вы заработали, и это повлияло на продвижение по службе.
1: Может быть. Мы с вами прямо сейчас слушаем Султана Лагучева. Чуть позже будет Александр Дюмин. Оставайтесь на шансоне.

0: Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Михаил Бублик только что в эфире радио «Шансон». Произведение под названием «Ветрено». Друзья, в любую погоду слушайте хорошие песни в эфире радио «Шансон». Если погода на душе, вот что-то вот тут брахлит, тогда мы беремся помочь.
1: За руки. Беремся за руки и идем. Идем мы на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Ну, там как раз начнутся вот эти вот снега, дожди, вот эти вот непогода. Как раз можно развеяться и продолжить вот свое хорошее летнее настроение.
0: Разгуляемся все вместе. Суббота, 14 ноября, Лайф-арена. Все это для меломанов старше 12 лет. Подробности и билеты на сайте radioshanson.ru на нашем обновленном веб-портале.
1: Заходите. А какой красивый у нас сайт теперь, правда?
0: Обязательно зайдите в раздел «Персоны». Посмотрите на фотографию шляпки Ирины Сотниковой.
1: Да, красивые, красивые фото. Даже мне нравится. Так, есть у нас сообщение от Натальи. Я себе подарок делаю на выстраданные деньги. 5 лет тяжелого ухаживания за мамой. А деньги, они достались мне после ухода. Вот, уже почти бывшему мужу так сказала, после всего, что испытала, имею право купить себе нового чернявого жеребца и точка, и развод. Ну что, ну так бывает, на самом деле, баловать себя надо, а если покупка хорошая, такая практичная, то почему нет?

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов и команд из России в международных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации. Кроме того, МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Позднее также будет принято решение по поводу демонстрации флага, гимна или любых других национальных символов, пишет РИА Новости. При этом уже свыше 20 международных спортивных федераций допустили на соревнования российских юниоров под национальным флагом, а 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Миноборнауки разрабатывает программу исторического минимума для студентов непрофильных специальностей. Как пишет РИА Новости, в нее войдут ключевые события, процессы и личности, повлиявшие на развитие России с древности до наших дней. Предполагается, что этот минимум может стать основой для итогового экзамена по истории России. Проект готовят совместно с Российским историческим обществом. Сейчас Миноборнауки обсуждают, когда программу начнут внедрять в университетах. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, юань стоит 11 рублей 21 копейку. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Ирина Круг и Ирина Сотникова на бэк-вокале в начале нового часа с песней Михаила Круга. 19:06 в московское время. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый летний вечер. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов и поющая, разговаривающая, сияющая Ирина Сотникова.
1: Да, просто хочется, чтобы этим вечером вот каждый мужчина, вот каждый мужчина сказал своей женщине: «Моя королева, моя любовь». И все, и улыбка, и хорошее настроение обеспечены в доме.
0: Уверен, так оно и происходит в настоящее время у слушателей радио «Шансон». Напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте радио «Шансон.ру». Зайдите, посмотрите на обновленную нашу веб-страничку. Кроме того, есть социальные сети, подписывайтесь, наши официальные группы, ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон» тоже вам в помощь. Устанавливайте на свой любимый гаджет. Какие траты раздражают россиян? Вот мы уже стали в прошлом часе еще разговаривать об этом, вы пишете сообщение. Значит, почти четверть опрошенных признались, что больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит или на последние деньги. Для чего? Чтобы продемонстрировать свой успех. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
1: Такой псевдостатус, да, получается?
0: Особенно резко на демонстрацию псевдостатуса реагируют респонденты в возрасте 35-44 лет. Среди которых доля недовольных достигает 31%.
1: Я вхожу в эти... зачем это все?
0: Чаще вот других раздражений из-за жизни на показ, говорили сотрудники IT-сферы, инженеры, врачи и госслужащие.
1: Ну что, ну нравится, пусть показывают.
0: Пишите, что думаете прямо сейчас. Сергей Наговицын на шансоне «Мадам».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Сергей Любавин только что в эфире шансона. Красивое музыкальное произведение, дорогие друзья. И чуть-чуть о красивой жизни мы сегодня говорим. Здесь,
1: о статусной.
0: В этом часе вы пишете сообщение «Красивые жизненные». Добрый вечер, Ирина и Роман. Была у меня подруга, которая все оценивала материальным статусом. Одежда, мебель, автомобиль. Вот на этой почве мы и раздружились. Я считаю, что не это главное в дружбе и отношениях. Я не живу богато, но все необходимое у меня есть.
1: Ну, действительно, ну, есть такие люди, правда, есть. Я встречала и не один раз, что они так устроены, и что они с этим поделают? Ну, они вот так вот устроены, что прежде всего они видят, что там на человеке надето, какой у него автомобиль, какой телефон, и потом уже замечают что-то другое, что за всем этим стоит. А дружить или не дружить с таким человеком? Ну, то, что такой странный, конечно, тут вопрос, потому что человек же делится с тобой этим. Он тебе рассказывает то, что ему близко, то, что он, ну, вот чувствует, видит. Угу. Вот он такой.
0: Ну, вот, по-моему, если говорить о статусных вещах, вузы, которые обучают таких специалистов, где-то в районе Патриарших они расположены. Нет? Я ничего не путаю.
1: Ну, что ты так сразу? Ну, нет. Ты знаешь, нет. Как это ни странно. И в других районах Москвы встречаются люди, которые вот только на это и смотрят. И вообще только на это. Ага, на дорогущей машине приехал. Человек совершенно не с Патриарших. Понимаешь? Ну, так, ну, так устроены
0: просто
1: некоторые из нас.
0: Плюс 7-909-955-1030. Пишите свою версию, рассказывайте, что думаете по вопросу. Прямо сейчас песня о первой любви. Андрей Держа.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: его мы обожаем бесконечно. Игорь Слуцкий только что в эфире «Шансона». «Бегут года» называется произведение. Что касается этих самых годов, а через 10 дней мы будем отмечать день рождения Игоря, в соцсетях писать песни, слушать в эфире. Сам музыкант был не так давно в эфире радио «Шансон», приходил в пятницу в «Живую струну».
1: Да, как пел. Я заслушалась.
0: А как Алексей Конкин говорил?
1: И играл на гитаре, извините, да. это шикарно просто.
0: Как это все было, друзья? Мы бережно записали на видеопленку, разместили это все в цифровом варианте у нас в соцсетях, так что заходите, смотрите, слушайте, наслаждайтесь, комментируйте.
1: Да уж.
0: Ну, а мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме, и вот еще будем зачитывать какие-то данные по статистике. Спрашиваем вас, какие траты россиян вас раздражают? Может быть, ваши личные траты вас раздражают?
1: Ваши личные траты?
0: Да, вот не можете.
1: Да, ты знаешь, меня раздражают постоянно эти бесконечные траты на всякую хозяйственную утварь, вот это вот на обувь. Меня это все раздражает. Хорошо бы это все приобретать бесплатно.
0: Но есть и другая крайность, друзья. На втором месте в топе самых раздражающих финансовых привычек оказалась чрезмерная экономия.
1: Ну, тут действительно не знаешь, что лучше, что хуже.
0: 21% опрошенных сообщили, что их раздражают близкие, которые экономят даже на необходимом. Постоянно ищут скидки, отказываются от нормального отдыха и создают напряжение вокруг любых трат.
1: И наверняка это близкие, это мужчины, которые запрещают женщинам что-то вот такое вот сверх, так сказать, какие-то вещи. Да? Говорят, надо экономить на твоих там маникюрах, педикюрах, косметиках, вот это вот
0: дорогие
1: все.
0: Дорогие мужчины, вот после этого номера, да, после этого этюда театрального, напишите, что думаете вы на самом деле. Чаще всего такую привычку замечают у родственников люди старше 45 лет. Наиболее критично к гиперэкономии относятся предприниматели.
1: Да?
0: Да.
1: Интересная позиция. Если среди наших радиослушателей есть предприниматели, вот вы, пожалуйста, напишите, как вот так вот происходит и что у вас, в общем-то. Номер у нас единый, +7 909 955 103 0. Нам можно написать абсолютно во все доступные мессенджеры. СМС-сообщение можно отправить в мессенджер Макс. Прекрасно. Работает, и мы читаем ваше сообщение. Андрей Осипов нам написал. Доброго вечера из Североморска. Не в деньгах счастье. Любите людей за поддержку. Вот так вот. Понимаешь?
0: Еще 17% участников опроса признались, что сильнее всего их раздражает привычка жить одним днем.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Попрыгунья, стрекоза,
1: лет
0: красная пропела, да.
1: Есть такие люди.
0: Ой, ладно, очень красивый вальс прямо сейчас в эфире радио «Шансон». Прибавьте громкость. Михаил Круг. «Девочка, пай».

узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист на трех связках.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире летнего шансона. Далее, друзья, ваши сообщения по теме.
1: Так, очень понравилась мне вот позиция Анжелики. Она написала нам: «Здравствуйте, радио Шансон. Пишет вам Анжелика из города Мичуринска. Я не экономлю деньги и детям не разрешаю. Живу раз в жизни. Деньги имеют свойство заканчиваться, но они опять приходят нежданчиком. Не экономлю, но и не живу одним днем. А мужчинам совет: будьте щедрыми к своим женщинам». Угу. Да.
0: Ну, что касается,
1: да,
0: людей, которые живут одним днем, это люди, которые тратят всю зарплату сразу после получения.
1: Так.
0: Не имеют накоплений, регулярно занимают деньги до следующего месяца. Да, да, бывает. Чаще всего, кстати, такую модель поведения замечают у друзей и партнеров в возрасте от 25 до 34 лет, среди которых преобладают учителя и сотрудники сферы услуг.
1: Да, ну это, конечно, история такая, на самом деле же все зависит от количества заработанных денег, ну потому что пока ты раздашь долги, пока ты все оплатишь, тра-та-та-та, все, ничего не осталось. А если бы это было, например, в 5 раз больше, то у тебя бы 4/5 от этого осталось, правильно? Вот ты бы всю первую часть все потратил на все это, а потом еще осталось.
0: Друзья, после натуральных дробей у нас сейчас будет немного натуральной рекламы. Дождитесь, после которой мы вернемся. Это «Городские встречи» здесь в эфире летнего шансона.
2: «Городские встречи» на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Этим летом каждая семья должна быть...

0: мне счастье. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.0.

0: Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире «Шансона». Далее, друзья, немного статистики. 16% опрошенных россиян назвали самой неприятной привычкой финансовую зависимость от семьи.
1: Ой, это тяжело, конечно, тяжело, но бывают такие ситуации, что поделать.
0: Респонденты рассказали, что их раздражают взрослые родственники, которые постоянно рассчитывают на помощь родителей, партнеров или детей, несмотря на наличие работы и дохода.
1: Я протестую. Протестую, да. Взрослым родственникам надо помогать по возможности. Надо.
0: Еще 13% участников исследования сообщили, что их раздражает финансовая скрытность близких. Да, по словам респондентов, речь идет о ситуациях, когда человек скрывает кредиты, реальные доходы, долги или крупные покупки. Чаще всего о такой проблеме говорили россияне от 30 до 45 лет, среди которых наиболее часто встречались юристы и бухгалтеры.
1: Ну, понятно. Ну, а что их так раздражает? Ну, это вот другой человек, вот это его расходы, его кредиты, доходы. Если тебя это не касается, да и хорошо, да и пусть не касается.
0: Друзья, огромное спасибо за ваши комментарии, которые касаются многих сфер жизни. Что-то будет завтра. У нас будут завтра и гости.
1: Будут? Да, да. О, прекрасно.
0: Подробности впереди. Ну, а скоро адепт истинных музыкальных ценностей Рита Виноградова. Мы же прощаемся. До завтра. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Всего доброго.
1: Пока-пока.
2: Измеряя судьбу навскидку.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Таможня массово недоначисляет утильсбор за импортные автомобили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России может измениться порядок оформления нарушений правил дорожного движения, если водитель не согласен с обвинением инспектора ДПС. Депутаты от ЛДПР предложили не выносить постановление сразу, а передавать протокол в суд или специальный отдел ГИБДД. Окончательное решение вынесут там. Сейчас инспектор выписывает штраф сразу. У водителя есть право внести несогласие в протокол, пояснить позицию и приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора, фотографии или контакты свидетелей. Но процесс занимает время. Таможня массово недоначисляет утильсбор за импортные автомобили. В Федеральной таможенной службе опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Заявили, что правила не менялись и новые масштабные кампании не проводили. Есть только стандартная работа по проверке импортированных ранее машин. Она может коснуться тех, кто в последние 3 года ввозил машину через ЕАЭС и растаможивал по льготному утильсбору. Если выяснится, что машину покупали не для себя, а на перепродажу, налоги доначислят. В России вводят штрафы за продажу бензина несовершеннолетним. В Московской областной думе приняли новый закон. Теперь в регионе кассиры на заправке могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а владельцы заправки на 100. Для водителей это означает, что на заправку теперь нужно заезжать с документами. Кассир может потребовать подтвердить возраст, как при покупке алкоголя. Водителям старше 16, у которых есть водительское удостоверение, нужно иметь его при себе. По правам им бензин продадут. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. На трассах Карелии станет светлее. Модернизация освещения коснется 60 километров региональных дорог. Линии наружного освещения оборудуют в республике в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По информации Минтранса региона, светлее станет в том числе на некоторых участках автодороги Кола. Работы по устройству линии освещения проводятся в приоритетном порядке в крупных населенных пунктах, где региональные дороги являются главными улицами и имеют высокий транзитный трафик. Линии будут оснащены автоматизированными системами, работающими в зависимости от светового дня. Получить медсправку станет проще. В России расширят круг получателей таких справок. С сентября вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок и заключений. С осени документы смогут получать не только сами пациенты, но и их близкие родственники, в том числе братья и сестры. В приказе Минздрава теперь вводится новое понятие «близкие родственники». Также добавляется возможность передачи справок иным лицам. В Костомукше будут судить наркодилера. Уголовное дело было возбуждено в отношении 43-летнего жителя Костомукши. По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый в составе организованной группы создал интернет-магазин по продаже наркотиков, а также разработал бесконтактный способ их оплаты. В сентябре преступники попытались продать крупную партию запрещенных веществ в Костомукше с помощью интернета. Преступную деятельность пресекли сотрудники оперативных служб. Они изъяли запрещенные вещества из незаконного оборота. Уголовное дело в отношении жителя города уже направлено в суд. Дела в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство. Инспектор ГАИ из Костомукши вошел в число лучших. Илья Волков представил Карелию на всероссийских соревнованиях «Лучший по профессии». Конкурс профмастерства проводился среди сотрудников дорожно-патрульной службы. Нашу республику в финале представлял старший инспектор ДПС Костомукшского отдела. По итогам всех испытаний Илья Волков занял 35-е место среди сильнейших сотрудников со всей России. Напомню, что автоинспектор завоевал право выступать на всероссийском этапе, заняв призовое место в республиканском конкурсе «Лучший по профессии». Тогда за звание сильнейшего боролись 17 инспекторов из разных районов Карелии. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: за основу.
1: Никакой тишины, только любимая музыка здесь, на радио «Шансон», в эфире Рита Виноградова. Рада нашей новой встрече. Сегодня вторник, 7 июля. За окном в Москве удивительно комфортный летний вечер. И я желаю вам самого классного, отличного настроения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: Подпеваем и зажигаем вместе с Виктором Королевым на белой карете. Приветствую всех, кто на волне радио «Шансон». Если вы за рулем, пусть дорога будет спокойной. Если уже дома, то побольше отдыха заслуженного. А если еще впереди дела и работа, уверена, наша компания сделает их намного приятнее. Поддерживаем зажигательное настроение. Далее Олег Газманов.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

А какая душевная песня в эфире радио «Шансон». Два полюса любви. Пусть у вас будет как можно меньше разлук и больше встреч с любимыми. А радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билект». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамар Кутидзе и другие артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Александр Новиков в эфире радио «Шансон». А как бы ни прошел ваш день, насыщенно, спокойно или, может быть, все пошло кувырком, не по плану, вечер – это наше время. Обновляемся, думаем о светлом, о том, что всегда есть надежда. Тут же можно открыть окно после дождя, глубоко подышать и хотя бы ненадолго забыть о делах. Это очень полезно. Меня зовут Рита Виноградова, я рада провести этот вечер вместе с вами. Далее хорошая музыка здесь, на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем оптимизма и бодрости духа. В студии Дима Казанцев. Приветствую всех и каждого. Очень скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

Дорогие автолюбители и автолюбительницы, пристегните ремни. У меня горячие новости. Прямиком из Госдумы. Представляете, там всерьез обсуждают барабанная дробь, отмену штрафа за забытые дома права. Да, больше никакой паники, никакого «ой, я оставил права на тумбочке» и судорожного звонка другу с просьбой привести их по пробкам. Суть такая. Если у вас есть права, настоящие, не нарисованные на салфетке, действующая страховка и документы на машину, то почему бы инспектору просто не проверить все это в электронном виде? Технологии уже позволяют. Базы данных под рукой, гаджеты у инспекторов есть, все четко. То есть, возможно, в скором будущем инспектору можно будет сказать: «Командир, загляни в планшет, я точно не самозванец», и поехать дальше с легким сердцем. Никаких тебе штрафов и лишних нервов, только дорога, музыка и классное настроение. Как вам такая перспектива? Круто, правда? Оставайтесь с нами. Будем следить за этой историей и держать вас в курсе. Ну и счастливого пути. И пусть ваши права и настроение всегда будут при вас.

Любой рабочий день настраивает не только на трудовые подвиги, но и на желание почилить. В первую очередь уличить свободную минутку и выпить чашечку бодрящего кофе или ароматного чая во время рабочего дня. Всем обязательно нужно сделать такую паузу во время трудовой суматохи под любимые хиты на дорогой сердцу волне.

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он милый души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Сейчас историю расскажу. Однажды участвовал в съемках одного сериала. Играл, как всегда, камео. Себя самого. Либо корреспондента, либо репортера, либо телеведущего или журналиста. Так вот, нужно было, как всегда, выучить текст, чтобы от зубов отлетало. По сути, запомнить несложно, но есть одно «но». Когда в процессе съемок режиссер или его помощник произносит магическую фразу «Тишина на съемочной площадке». Камера, мотор. Моя память делает финт ушами, и заученные слова тут же выветриваются сами собой. Благо, научился себя настраивать в этот момент на рабочий лад и относиться к этому как к чему-то обыкновенному. Память может помять карьеру артиста, поэтому ее нужно тренировать в любом возрасте.

Несколько минут назад в интернете наткнулся на заснеженные пейзажи зимы. Можете себе представить лес, деревья и много-много снега. И так тепло стало на душе. На календаре самое долгожданное время года – лето. Это, пожалуй, лучше, чем температурные минусы зима. Но это не точно, поскольку у каждого свои вкусы.

Друзья, внимание! У нас тут не сюжет сериала с возвращением блудных сыновей, а самый настоящий кадровый тренд. Почти половина российских компаний вдруг вспомнила, что когда-то кого-то уволила и теперь отчаянно пытается вернуть бывших сотрудников обратно. По данным сервиса Superjob, за последний год приглашения бывшим коллегам отправляли почти половина работодателей. Это практически каждая вторая компания. А всего год назад таких было всего 32%. Получается, бизнес решил, зачем искать новых, если прежние уже все знают и умеют. Причина проста. На рынке труда кадровый голод. Проще и быстрее позвать обратно того, кто уже в курсе всех рабочих хитростей, чем обучать новичка с нуля. Экономия времени, нервов и кофе для отдела кадров. Но, конечно, не все так гладко. Результаты, скажем так, разношерстные. В большинстве компаний удалось переманить лишь несколько человек. Видимо, кто-то уже нашел место получше или, наконец-то, открыл свой бизнес. А каждый пятый работодатель вообще никого не смог вернуть. Похоже, бывшие сотрудники твердо решили: «Нет, спасибо, я уже на свободе». Так что если вдруг вам неожиданно напишет бывший начальник с фразой «Мы о тебе вспоминаем», теперь вы знаете, это не ностальгия, а статистика. А вы бы вернулись на старую работу, если бы вас позвали? Подумайте об этом. Так, ради фана.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Больше музыкальных хитов будет через минуту-другую. А сейчас про боязнь собственных желаний. Особенно это касается гастрономических увлечений. Когда налегаешь на булки и сладкое, организм за это спасибо точно не скажет. Также не забывайте про физическую активность или хотя бы прогулки. Надо брать себя в руки и идти ножками по дорожке. Главное, чтобы погода не подводила.

От музыки к рассуждениям. Есть одна фраза, которая часто раздражает мужчин и, наверное, очень нравится женщинам. «Какие у тебя планы на выходные?» «Не люблю планировать. Нравится, чтобы в жизни все было спонтанно». Хотя в среде музыкантов бытует мнение, что идеальная импровизация – это та, что была подготовлена заранее. Несмотря на это, импровизируйте всегда и живите ярко. К черту планы!

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие сладкоежки, сенсация! Мы официально переходим на режим «Пирожные и печенье – наши лучшие друзья». По данным «Коммерсанта», граждане решили устроить настоящий сладкий бунт и теперь выбирают более бюджетные радости. За этот год продажи пирожных подскочили на 9%, а печенье – на 3%. Друзья, хрустящие печенюшки – теперь не просто перекус, это хит сезона. А вот шоколад – мы все еще любим шоколад, но пока немного дистанцируемся. Спрос на шоколадки – упал на 13%. И все потому, что за последние 2 года лакомство подорожало в 1,5 раза. Представляете, шоколадка теперь почти как билет на концерт. Надо копить. И фабрики это заметили. С января по апрель они выпустили на 13% меньше шоколада, чем в прошлом году. Видимо, решили, раз народ хочет пироженки, будем им производить пироженки. Так что, друзья, если вдруг увидите на полке новенькое пирожное, не удивляйтесь, это не случайность.

это новый тренд. И знаете что? В этом есть своя магия. Маленькое пирожное – это как мини-праздник, который помещается в ладошке. А вы за какой лагерь? За пирожное с печеньем или все-таки за шоколад? Хотя есть те, кто планомерно отказывается от сахара.

От музыкальных произведений к человеческим мечтаниям. Подростком ты мечтаешь стать рок-звездой. В 20 с гаком хочешь стать эстрадным исполнителем. В 30 с копейками идешь на завод. В 40 с плюсом хочешь, чтобы тебя никто не трогал и не лайкал в соцсетях. 50 и так далее. Главное не превратиться в воробушка-социофобушка. Этот возрастной расклад воображаемый, но мечтать нужно и необходимо.

От музыки к мыслям вслух. Один человек скучает, а другому и дела нет до переживаний. Мысли роятся разные, но если ты думаешь о человеке и не получаешь обратную связь, то дела плохи. Хотя есть интересная фраза: от любви любви не ищут. Вот как хочешь, так и понимай смысл всего этого. Но, к сожалению, это утверждение бесконечно мудрое.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Новости прилетели из страны восходящего солнца. В Японии создали первое в мире лекарство для роста новых зубов. Невероятный препарат разработали местные ученые. Съел таблетку, вырос зуб. Для общего пользования лекарства хотят подготовить к 2030 году. Ждем и, надеюсь, дождемся.

Недавно ПТВ психолог объясняла, почему возникают конфликты на работе. Конфликт обычно это этакое развитие, которое пытается осуществиться. Мы все разные, бессознательно настроены на то, чтобы все были такими же, как мы, но это невозможно. Тогда получается, что нам нужно уметь взаимодействовать друг с другом, признавая разницу во взглядах. Конфликтов точно не избежать. Предлагаю уважать всех и вся, и тогда все рано или поздно образумится.

0: Благодарю наших слушателей за компанию. С вами время проходит с пользой. Спасибо всем и каждому. До встречи на танцполе, то есть в эфире. С вами был Дима Казанцев. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

У нас у всех есть и сильные, и слабые стороны. И, конечно, мы ошибаемся, мы же все не идеальны. Переживаем живые, настоящие эмоции, но самое ценное сегодня – это быть искренним. Очень важно. И если совершаешь ошибку, то можно просто ее признать и жить дальше. Евгений Григорьев с песней «Ангелы и демоны». Меня зовут Рита Виноградова. Продолжаем поддерживать приятный вечер. Хорошая музыка здесь на радио «Шансон». Алексей Брянцев, Елена Касьянова с песней «Недолюбили».

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

0: Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: да. Чангабая Бумбае. Если вы сейчас едете домой, пусть эта дорога станет самой приятной частью вечера. Без спешки, без лишних мыслей, просто под любимые песни. А если вы уже дома, то желаю, чтобы завершение вторника было именно таким, каким вам хочется. Уютным, спокойным и по-настоящему вашим. А прямо сейчас послушаем Григория Лепса «Без запретов и следов».
1: Без запретов и следов, об асфальт сжигая шины, из кошмара городов рвут.

только б свечи не сжечь, карбюратор, или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины, среди них как два пятна, две красивые машины, будто связанные тросом.

Скажет ей речь на клаксоне, или что у них есть еще там? Это скопище машин на тебя таит обиду. Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду. Впереди гляди разъезд, больше риска, больше веры.

сдираем с плеч, или с капота, или что у них есть еще там. Нет, развилка как беда, стрелки врозь, и вот не здесь ты. Неужели никогда не сближают нас разъезды? Этот сходится один, и в руках...

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки, народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел вроде ни о

я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь,

0: любовь.
1: А я с большой любовью к нашим радиослушателям спешу пригласить вас на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Вечер, наполненный любимыми песнями. И состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радиошансона и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров и многие другие. А зрителей ждет несколько часов любимой музыки, танцев и отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: с песней «Ветер». Я желаю вам попутного ветра на всю рабочую предстоящую неделю и поменьше нервов, конечно, чтобы было спокойно, хорошо. Пусть случается только что-то приятное, больше легкости. И вот отличное настроение, оно, знаете, определяет. А его нужно создавать самим. Меня зовут Рита Виноградова. Я была рада нашей встрече. Услышимся на любимой волне радио «Шансон». Ухожу под песню «Воровайки» «Марго».
1: Марго, как у многих детей, беззаботное. Книги

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
2: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место.

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

нарисуйте меня. Да такого, чтоб крик, чтобы мама моя не боялась за сына. Нарисуйте меня журавлем.

0: сорванных струн.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Руся, несмотря, что я молчу и что злюсь. А еще положь письмо ангелочек, ё-моё, откуда хочешь завиточек. А еще положь письмо ангелочек, ё-моё, откуда хочешь завиточек.

0: музыки много. Шансон один.
1: А когда поезд уходил, огни мерцали.

раз мне показалось лет. Не то, что мало, но и не 300, нет. Вьются снежинки первые, строки ложатся верные. Время дороже всех золотых монет. Вьются снежинки первые.

Но встречный МАЗ решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула. Зачем так было резко?

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

надежды переписка. В моем сердце затаилась.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. «Радио Шансон».

душевное тепло. Мое тепло для Ленинграда без остатка, и всю душевность обрещан тебе послать. На проходной чуть задержусь я для порядка, минуя все, скажу, ну здравствуй, Вячеслав. А знаешь, Слава, я скучал по вашим стенам, по вашим душам до встречи помышлял. И Брест дождем порою плакал откровенно, как будто, знаешь, брат по брату тосковал. А мы давно с тобой сроднились, полоснули, и сладкой патокой намазали штыки, и наши беды нас узлами затянули.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Не будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

мне некуда деться, сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Мы повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так? Кончилось детство, памяти нашей живая вода. Кончилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасенья. Я

Хранила с детства памяти нашей живая вода. Вспомнила с детства, живет по соседству, но не вернется.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Как уже не слышны

0: я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить, одеялом души этот мир согревать. Мне хотелось

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

0: грешницу простить, понять грешницу простить. Еще не поздно.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: Детство часто снится.

видела часто в сон беспокойный, как за далекой рекой. Под облаками над колокольней

И отвечала старуха: удачи, будешь счастливым, мой золотой.

увидишь ее, скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальный я? Условия, в общем, в колее нормальные. Никто

0: Галька моя, выбирайтесь своей кольей, выбирайтесь своей кольей, выбирайтесь своей кольей.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.